0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. В Витебске днем ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. В Витебске днем ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебский днем ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. В Витебске днем ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Лен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебский днем ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Навіни Повночного регіона на радіо Вітебську. Студія Ілля Лопатінський, Наталя Бойнарович. Вітаємо вас.
1: Сумісне посядження постійних комісій по питаннях бюджету, економічного розвитку, місцевого самокерування і регламенту пройшло у городку. У посяджені прийняли уділ старшиня Городоцького райсовета Світлана Зуєва, намісник старшині райвиконкама Світлана Мажарова. А в роботі, яка проводиться на території Городоцького району з зворотами громадян і юридичних осіб, розказала Ганна Аудєєва. Заказчик сектора по роботі з зворотами громадян і юридичних осіб райвиконкама. У своїм докладі Ганна Юр'ївна проаналізувала звороти, які поступають у місцеві виконавчі комітети. Акцентувала увагу на зворотах, які характерні для сільської місцевості.
0: Начальник відділу економіки райвиконкама Аліна Іваненко проінформувала об гандльовому обслуговуванні насельництва Городочини. Удільники посядження обміркували організацію роботи пересувних магазинів у сільській місцевості, поділилися опытом вирішення питань, які уздимаються громадянами. По всіх розгледжених питаннях прийняти рішення комісії.
1: У Верхнятвинску відбулося відкрите посяджение районного виконавчого комітету. Розглядалися питання готовності сільгосорганізації до уборки урожаю і сяўбы озимих культур, гандлювого обслуговування насельництва района.
0: Посяджение 26-й черговой сессии районного совета депутатов прошло в Миорах. Питание на порядку дня. Справоздача старшини Валерия Драбы об своей праце, деятельности президиума и становище справу на отповедной территории, об порядку изменения установленного законодавством термину выплаты податков, сборов, пошлин, об оказании материальной допомоги данного навучального года семьям, якія виховують троих и больше дітей.
1: У рамках реалізації масштабної республіканської програми по модернізації агропромислового комплексу у Верхнядзвінському районі заплановано узвядзення 9 сучасних профілакторіїв для цялят з метою переходу від састарилих відкритих пляцовок до більш комфортних закритих помешканняў. На сьогоднішній день на гэтых аб'єктах заліты падмурак і усталяваны каркас. Вядуцца працы па ашалёўцы. Наступны этап – монтаж домікаў і абсталяванне інвентару.
0: Подведены першыя вынікі Чашнінскага районнага спаборніцтва сярод механізатараў і вадзіцеляў, занятых на нарыхтоўцы кармоў для грамадскага пагалоўя жывёлы. У лідарах Віктор Будзько і Вадзім Капяшкевіч з адкрытага акцыянернага таварыства «Пра землі Агра». Александр Рашко і Віктор Папко з адкрытага акцыянернага таварыства «Палац працы Агра». Сергей Петрашко з Відранскага Агра. На пераможца зялёнай масы вызначыліся Александр Пашкевіч з Відранскай Агра, Павел Корбан і Владимир Жылінскі з «Пра землі Агра». Навіни Повночного регіону на радіо Вітебск. З вами Ілля Лопатінський, Наталя Бойнарович.
1: Член постійної комісії Совета Республіки Національного сходу Республіки Білорусь по міжнародних справах і національній безпеці, начальник Вітебського обласного управління МНС Сергій Мялешкін провів зустрічу з работниками Мійорської ЦРБ. Основна тема зустрічі – пам'ять у ім'я будучині. Сергій Мялешкін підкреслив, що заховання історичної правди і пам'яті о подвигу білоруського народу – це фундамент, на яким будується суверенітет і безпечне будучиня нашої країни.
0: Сергій Мялешкін закранув так само ключові аспекти соціально-економічного розвитку регіону, питання демографічної безпеки і важливість укладу кожного громадянина у мирне життя держави. Під час зустрічі обміркували шерег інших питань у приватності безпеки.
1: У Люснінському районі протягується добраупорядкування території населених пунктів. Новий яркий гульнявий комплекс усталяваний работниками унітарного підприємства ЖКГ по вулиці Марії Октябрьской городського поселка Люзна. Протягнутий ямочний ремонт дороги по вулиці Старосільської вёсці Велике Село. Воїнське поховання у вёсці Ширкіна у черговий раз обкушено работниками замацаваної організації Люснінської централізованої клубної системи. У вёсці Пнеў обкосили территорию коля мемориальной стелы.
0: Отбылось посяджение Межведомственного совета по правах инвалидов Бешенковицкого райвыконкама. Мероприятие прошло с уделом наместника старшини райвыконкама Алены Барановой, начальника управления по праце, занятости и социальной обороне Алены Аучинниковой, представников сфер аховы здоровья, эдукации, соцслужбы, а так само батьков, которые выховывают детей инвалидов и молодых инвалидов. У формате открытого диалога обмерковали комплексную допомогу семьям, которые выховывают детей с инвалидностью в районе таких 42 семьи.
1: На встрече были разглядены питания выплаты допомог санаторных курортного лечения и выделение путевок для детей, оказание социально-психологической допомоги, развитие инклюзивной адукации и иншие.
2: Новины медицины.
0: У Дубровинской ЦРБ постоянно повышают якость лечения и профилактики. Штогод принимаются меры по умацыванию кадрового потенциала материально-технической базы Центральной районной больницы. С районного бюджета выделены сроки на бягучий ремонт, набытие стерилизатора парового и двух электрокардиографов. Спонсорские сроки позволили набыть электрохирургический аппарат, аппарат УЗТ, светильные медицинские, телевизор, кушетки, будовничьи инструменты, бытовую технику, меблю, мягкий инвентарь. А кроме того, все лето проведен бягучий ремонт центральной лестницы поликлиники. В планах до конца года набыть видеоколоноскоп, портативный аппарат ШВЛ, маячно-дезинфекционную машину.
1: Штогод коллектив пополняется молодыми специалистами. Многие после закончения обовязковой отпрацовки протягивают працовную деятельность у мясцовой больницы. В установе развито наставництво. За каждым молодым специалистом замацовывается куратор, який на протягу 6 месяцев допомагает адаптоваться и освоиваться на пешем працовном месте.
0: Напередодні Дня медицинских работников в Ушачах прошло ушановування лепших работников галіни і ветеранов праці. Медработникам вручили узнагороди. Так, подяка старшиня облвиконкома адзначена стоматолог Александра Званкова. Ганровими грамотами обласного управління охови здоров'я узнагороджений фельдшер-лаборант райбольниці Тетяна Валович, загадчик Касарського ФАПа Наталя Лапіцька, медсестра Великодолицької амбулаторії агульної практики Світлана Качан.
1: У фойє працювала фотовистава «Місія жінчина від материнства до служіння миру». Медработниці повстали перед глядачами і як умілої працівниці, як пяшчотної матулі.
0: Едукація. Сёлета каля 200 юнаков и девчат Докшичины скористалися махчимостью працоводковаться и самостойно заработать гроши. Первые отрады третьего працовного семестра на Докшичине распочали свою деятельность у выховаўча-оздоровленчем лагере «Бярозка» и филиале номер один Докшицы коммунальник. Это сервисный молодь, имя Черныша и будовничий рубеж имя Титкова. Серед бойцов есть те, кто уже мае опыт работы летом. Мало того, еще и приводит с собой сябров. Як, например, Антон Трахинин. В этом году в будовничем отраде он працует разом с одноклассниками Миколаем Королевичем, Сергеем Прокоповичем и Виталием Баговичем. Шировал и Павел Рандаревич, який сёлета закончил лицей БДУ.
1: Три студентские отряды из лику выпускников 9 классов средней школы номер 1 городского поселка Шаркушчина протягивают працевать на добропорядковании парков, придомовых территорий районного центра. Их работу контролюет первый секретарь райкома БРСМ Вероника Ковалевская. И она отзначила, что в эти дни совместно с юнаками и девчатами занимаются уборкой скошенной травы и выдалением пустозелья у скверы на площади 1 мая. Наша задача – заробить место отпочинку у шарковчан еще больше утульным и пригодным. Божим, означила молодевый лидер района.
0: Гарадоцкий державный аграрно-технический колледж уже веде прием документов. Усёльта колледж готов принять 104 абитуриента на узровень профессионально-технической эдукации. Залечение пройдя по конкурсе аттестатов. Приемная комиссия працует до 23 жнивня.
1: За вами раніца Придвиня на радио Витебск. У агрогородку Полымя Сенинского района горела лазня. Поведомление об пожаре поступило ратовникам у 22-21. Потерпелых нема. У выніку пожару знищены дах, пошкоджены столевое перекрытие, стены, маемость. Одна из причин возникновения пожару – порушение правил эксплуатации печи у теплогенерирующих агрегатов и прилад. Перепал печи.
0: У Глубоцким районе проводится специализованное профилактичное мероприемство «Водный дозор», накированное на попереджение гибели людей на воде и повышение культуры безопеки сирот населенства. У этой спякотной дни ратовники разом с иншими зацикавленными службами, работниками освода, супрацовниками РАУС проводят рейды по озерах.
1: Подчас профилактичного рейду на озере Мушкат, Белая, Бяглец, удельники рейду нагадали громадянам правила безопасных поводин для воды. Рассказали о подказности закупания у забороненных местах и уживания спиртных напоев на пляже. А так само об забороне купания у стане алкогольного опьянения.
0: Новины культуры. Бешанковицкий народный коллектив аматоров белорусской национальной кухни, фольклору и гульни барабуля принял дело у гастрофесте «Смачно есть», який прошел рамка 32-го международного фестиваля белорусской песни и музыки «Дняпровские голосы у Дубровна». Керовник коллективу Наталья Щербакова отзначила, что для их этот фест стал не просто кулинарной выставой, а соправдной миссией по отражению народной спадчины. Бешанковичане показали, что кожная белорусская страва – это частка нашей идеи, овеянная легендами и обрадами. Гости свята смогли докрануться до вытоков, почуть стародавние застольные песни, глядеть элементы традиционного гостиного обраду и доведаться про сакральное значение звычайных продуктов.
1: День святого Яна Хрестителя отзначили у Германовичах, что у Шаркушинском районе. Удельники импрезы приняли удел у святочном набоженстве у костюле Преображения Господнего. Освятили Купальское вогнище. У программе был театрализованный концерт, конкурс на лепший символ свята, выстава «Продыш», наладжена праца интерактивных пляцовок.
0: Сегодня библиотекар филиала Краснопольская сельская библиотека, что в Расонском районе, проведет мероприятие «Скрыжевание меркования у наркомании жить и не жить». А у филиале библиотеки клуба «Кавали» вроде гульня «Мастатство быть читачом». 26 червня профилактичную годину от безотказности до злочинства «Один крок» проведет библиотекар филиала Горбачевской сельской библиотеки.
2: Актуальная информация.
1: С 24 по 26 червня будет проводиться комплексное обучение в рамках вывучения стану готовности Верхнеодвинского районного выконавчего комитета Державной системы попереджения и ликвидации надзвичайных ситуаций и громадянской обороны для выполнения задач по обороне населения и территории от надзвичайных ситуаций природного и техногенного характера.
0: Это все новини на сегодняшнюю раницу. Мы Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович. Развитываемся. Сачите за новинами полночных региона разом с нами.
2: Раница предвидня. Слухайте на 6:40 по буднях на Радио Витебск.
3: Радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Правительство Беларуси утвердило новый порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Александром Турчиным, вступает в силу с 25 июня этого года. Ключевым изменением стала централизация всех программ. Теперь бесплатное экстракорпоральное оплодотворение будет проводиться исключительно на базе государственного учреждения Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя». Документ также упрощает процедуру для пациента. Отменено требование обращаться в региональные комиссии по отбору, что исключает необходимость их создания на местах.
0: В мире.
1: Беспилотник неизвестного происхождения упал рядом с жилым домом в турецкой провинции Кастамону и загорелся. Об этом сообщает местная газета «Милет». В публикации уточняется, что падение дрона произошло в Фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаяса района Джида. Сообщается, что аппарат упал примерно в 10 метрах от

зоны тепловой волны, охватившей Западную Европу, которая уже привела к другим жертвам. В минувшие выходные трое пожилых людей в возрасте от 80 до 95 лет скончались недалеко от Бордо из-за проблем со здоровьем, усугубленных высокими температурами. Кроме того, с четверга во Франции утонули уже 40 человек. В Национальной библиотеке Франции обнаружена ранее неизвестная рукопись всемирно известного австрийского композитора, которая содержит 7 новых произведений для флейты и арфы, пишет Евроньюз. Открытие несколько месяцев держали в тайне, но в понедельник местная радиостанция представила мировую премьеру 7 пьес Моцарта для флейты и арфы в исполнении местных музыкантов. Новонайденные произведения стали долгожданным дополнением к и без того скромному репертуару Моцарта для этих двух инструментов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разных

0: бодрое утречко. Вот такое оно сегодня начинается, знаете, из каких-то солнечных лучей, из ваших улыбок, из наших голосов в ваших динамиках. Не знаю, что из этого вам лучше, что из этого вам приятнее, но тем не менее, да, опять мы вместе в очередной день, в очередное утро.
1: Ну, ты знаешь, вот что касается солнца, мне кажется, это приятно абсолютно всем и каждому, ну, хотя бы просто потому, что на работу-то ехать легче, понимаешь, морально легче выезжать, когда есть солнце. Во-первых, легче просыпаться, во-вторых, легче двигаться. Жить хочется.
0: О, знаешь, как у Мэри Краймбрери там пела. Мне просто нравится жить. Вот и также вместе сразу будет шоу. Давайте поднимаем свою энергетическую активность своих тел. Ну и, конечно же, всех с началом очередного рабочего дня. Раз будет шоу микрофона, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Первая фраза, которую сегодня я услышала от астрологов, это то, что утро будет конфликтное. Вопрос у всех или нет, интересный.
1: Давайте ругаться прямо здесь, прямо сейчас. Ну, я радио Витебск.
0: Что за предложение?
1: А может, обязательно вайбер, давайте поругаемся. Вот, знаешь, чтобы это быстро закончилось и как бы все. Вот обещали же ссору, мы такую мини устроим, чтобы вот этот вот пунктик просто закрыть, а дальше все,
0: получается. Ты меня пугаешь, я не знаю, человек, ты меня пугаешь, нельзя так.
1: Ну, ладно, ладно, хорошо, если никто не хочет ссориться, так и быть, не пишите.
0: Правильно сказала, нельзя, значит нельзя.
1: Вот, вот оно, конфликт на ровном месте. Так, друзья, ну персонально давайте познакомимся, все-таки пробежимся. Может, у кого-то там сегодня совершенно не до ссор. Начнем, кстати, с овнов. Сегодня овны поймут, что рано ставить точку в разговорах. Нужно докопаться до сути, услышать ответ. Возможно, он будет роковым, но точно нужным.
0: Тельцам же стоит планировать, опираясь не только на свое мнение, но и на психологическую атмосферу вокруг и конкретно на чужие желания. Сейчас без этого, друзья, никак.
1: Сегодня близнецам стоит думать о своих финансах. Сейчас их часто не хватает даже на простые радости. Возможно, в чем-то себе стоит отказывать, чтобы не сидеть на дошираке до следующей зарплаты.
0: Раки, вам сегодня стоит прислушиваться к внутренней чуйке. Именно она будет давать вам классные советы. Вообще нужно быть в ладу с самим собой, ведь только так вы пойдете по правильному пути.
1: Сегодня львы не в лучшей форме. Эмоции бушуют, чувства сводят с ума. Поэтому сейчас стоит ограничить общение даже с близкими. Разговаривайте только с самим собой, это получше.
0: Что касается дев, то вам, друзья, стоит чаще прислушиваться конкретно к себе, потому что именно ваши мысли будут подсказывать вам верные варианты. А вот слушать окружающих не стоит. Их советы сегодня не работают.
1: Сегодня весам первое, что нужно контролировать, налоги и кредиты. Сейчас вы можете поплатиться за то, что когда-то не закрыли счет, не перевели деньги в нужное место.
0: Скорпионам же стоит держать свои эмоции в ежовых рукавицах. Чем меньше вы будете проявлять чувства и экспрессию, тем лучше. Что касается гороскопа, то сегодня вам стоит верить и в себя, и в свою правоту.
1: Сегодня стрельцам не стоит браться за что-то новое. Занимайтесь понятными задачами, на которых вы уже собаку съели. Так ошибок точно избежите. Вообще сегодня вам необходимо подумать об уроках, которые вам преподавала жизнь или другие люди. Понять, что в будущем кому можно доверять и от кого стоит держаться подальше.
0: Козерогам стоит отнестись к теме денег сегодня серьезнее. Именно она будет висеть над вами и мешать думать о чем-то другом. Возможно, вы знаете, где еще их раздобыть, где можно урезать расходы, и это сыграет вам определенно на руку.
1: Сегодня водолеям не стоит браться за новые проекты или задачи, о которых они ничего не знают. Скорее всего, эти эксперименты завершатся неудачами и разбитыми ожиданиями. Занимайтесь тем, в чем вы хороши.
0: Ну, у рыб все, как всегда, просто прекрасно, потому что, во-первых, ребят, вам будет сегодня круто вести, но для этого вам нужно прислушаться к своей интуиции, потому что именно она поможет во многом. А еще о себе вам может сегодня напомнить какой-то старый знакомый, который может подтолкнуть к чему-то новому и суперклассному.
1: Ну, что там говорит, старый друг лучше новых двух, если, конечно, он не пропадал там лет на 10, так это к 15. А, в общем-то, да, друзья, каждый из вас решает сам, как сегодня провести свой день. Какие-то подсказки, возможно, мы вам выдали.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насеннее со средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насеннее» и на msso.by.
3: МРТ-диагностика в Сити-клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42.
4: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
5: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: если кто-то из вас в поисках вакансии вот именно в этот день, то вот, пожалуйста, для вас следующая информация. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32, через мобильный 8029 348 69 00, 68 85 32 348 69 00.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Делегация Витебщина на этой неделе примет участие в 13-м форуме регионов Беларуси и России. В цифровом пространстве увековечена память погибших в год Великой Отечественной работников УАО «Вистан». В Витебске проходят республиканские соревнования по легкой атлетике среди молодежи. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Петербурга.

0: Итак, друзья, если вы не знаете, чем занять себя 27 июня, вот вам подсказка. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном. 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Вставай! Разбудишь шоу! Реклама.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
8: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: что, друзья, почерк никому менять не нужно, тем более мы живем в 21 веке, да, 26 год. Сейчас весь почерк нам понятен по вашим буквам в наших мессенджерах. Здесь для всех он един. Как и наш номер мессенджеров Viber Telegram 7071-071. Вот и предлагаем вам присоединиться к утренним акт-приветам.
1: А если кто-то захочет запутать Кузьмина, пишите на английском. Да. Почему бы и нет? Это будет гораздо сложнее и гораздо веселее. Ну а что касается сегодняшней темы, она, как всегда, стандартна, друзья. Мы ищем автомобили и передаем незнакомым людям приветы. Поэтому, если где-то рядышком с вами прямо сейчас проезжает автомобиль, вы видите грустное лицо за рулем, пишите что-нибудь хорошее, доброе, указывайте номер этого авто, своего авто. И, конечно, добавляйте что-то яркое, бодрое, солнечное, позитивное, то, что может улыбнуть не только вас, но и еще кого-то.
0: Да и, в принципе, любое лицо за рулем автомобиля — это замечательно.
1: Грустное.
0: Да нет, с утра пораньше. А почему это сразу грустно?
1: Ладно, слушай, это не грусть, это, понимаешь, это осознание того, что все-таки уже утро.
0: Ай, ну что вот это вот грустные темы какие-то.
1: Ну, не выспалась, я бывает.
0: Ну ладно, кто еще не выспался, вот тоже особенно
1: автоприветы передавайте. Можете ставить плюсик в Viber.
0: Да, вот всем красоткам и красавцам передавайте привет. Вот красивые циферки уже посыпались, полетели. Друзья, несколько музыкальных минут и обязательно все зачитаем. Коль никого не найдете, свой автомобильный номер пишите и передавайте приветы. Погнали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: активно продолжаем собирать ваши автоприветы. Друзья, напоминаю, если вы вдруг где-то на пробках, на светофорах, местах остановки, стоянки, мимо вас какой-то автомобильчик находится, либо какой-то номер запомнился, пишите нам, передавайте незнакомым людям вот свои добрые, теплые приветы и пожелания. Возможно, в ответочку вам тоже прилетит. Ну и плюсик в карму обеспечен.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 70

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Внимание! Витебск!

0: акциях цирка и онлайн на Без кассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
2: И погнали передавать приветы. Все те, кто присоединяемся, слушаем, ваши полетели. Всем привет из Польши, все ближе к дому, Скания 366. Всем добра, пишет нам Вова. Отлично, замечательно, вам поскорее добраться до дома.
3: А вот Олег говорит, привет, автокрасота. Собственно, на фотографии у нас Honda с номерами 4-8.
2: Ой, красиво до невероятности. Так, Александр ловит здесь, что у нас, Белджи, да, 0142. Этот номерной знак. Вам привет. Конечно же, постоянным друзьям Александра тоже большие приветы улетают.
3: Так, есть еще и Вадим на связи. Он передает привет автобусу, номер которого я не вижу, но вижу номера 1372. Вам улетает отдельный привет, а также стандартные Елене, Андрею, Саве, Александру, нам с тобой, всему коллективу. Всем прекрасного дня и отличного настроения желает Вадим.
2: Так, привет от белого Маза 5075 Руслану, Денису на синих Мазах. Так, нам с тобой тоже отдельный привет улетает. Всем хорошего дня и удачи на дорогах, пишет нам Серега. Вам тоже отдельная с кисточкой.
3: Так, Артем передает привет красному Оперу 9157. Также был пойман серебристый Citroen 2279. И есть еще BMW с номерами 7767.
2: О, почти как 7788. Позвони.
3: Я, кстати, недавно черненький видела с номерами 4-7.
2: О,
3: да.
2: Красиво, между прочим. Так, ну и Марина закрывает нашу рубрику. Она передает привет синему Ниссану 2835. Вот, пожалуйста, вам летит отдельный приветик. Ну что ж, друзья, спасибо всем. Ответный от волны Радио Витебск. Мы будем двигать дальше. Давайте насладимся горячим хитом. Ну и, конечно, будем медленно, но верно переходить уже на следующие 60.
1: Горячий хит на Радио Витебск. Yeah.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Делегация Витебщины на этой неделе примет участие в 13-м форуме регионов Беларуси и России. Значимое для двух стран событие пройдет 25-26 июня в Минской области и самой столице. Как отметил представитель комитета экономики Витебского облсполкома Дмитрий Новацкий, товарооборот между Витебской областью и Россией ежегодно прирастает. За последние 5 лет в соседнюю страну мы нарастили поставки более чем в 2.5 раза. В текущем году продукция предприятий Витебской области экспортируется более чем в 70 регионов Российской Федерации. И эти регионы постоянно прибавляются. На предстоящем форуме регионов планируется подписание 3 документов с областями. Это Омск, Орловская и Московская области. И 4 района Витебской области также подпишут соглашение со своими визави из России. На территории открытого акционерного общества «Вистан», ранее Витебский станкостроительный завод имени Кирова, состоялась торжественная церемония оцифровки мемориальной доски, посвященная работникам предприятия, погибшим на полях сражений в год Великой Отечественной войны, пишут витебичи. Мероприятие приурочено

0: 2009 по 2010 годов рождения со всех областей Минска, сообщает издание «Витебские вести». Среди участников соревнований в Витебске спортсмены, результаты которых входят в восьмерку лучших в своем возрасте в мировом рейтинге в нынешнем сезоне. Напомним, по итогам Олимпийских дней молодежи будет собрана команда, которая представит нашу страну на матчевой встрече Беларусь-Россия через месяц. Накануне уже завершились состязания в некоторых видах. Уроженец МИОРа Сергей Радишевич стал бронзовым призером в прыжках в длину. Завершатся соревнования сегодня. Впервые в истории Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске главную сцену откроет грандиозное хореографическое шоу «Увертюра. Танцуй, славянская душа». Представители 13 славянских народов продемонстрируют свои хореографические достижения. Главным событием вечера станет выступление легендарного коллектива Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Россия». Витебской публике они представят свои лучшие номера. Вместе с моисеевцами на сцене выступят ведущие коллективы Беларуси, включая «Хорошки», «Белые росы», «Толока» и другие. Концерт состоится 15 июля в летнем амфитеатре. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Убылгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
6: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
4: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот каждое утро мы вам рассказываем о каких-то актуальных вакансиях, которые есть там у нас в городе, например, да? Но вот такого, как в Китае, мы, к сожалению, предложить пока что не смогли. Там, между прочим, ищут людей, которые готовы жить в костюме медведя в зоопарке. При этом, сразу оговорюсь, зарплата примерно 14,5 тысяч долларов в месяц.
2: В месяц?
1: Вот так вот. Да.
2: В костюме кого еще
1: Хотя
2: раз повторим?
1: Хотя нет, смотри, я тебе соврала. 14,5 в год.
2: А, 14,5 в год.
1: Да, ну, но тогда... график вообще на самом деле так себе. 4 выходных в месяц, хотя смены по 6 часов.
2: Угу. Вот приходишь, вот все-таки кого там в
1: костюме? Медведя, черного медведя.
2: Ну, видишь, неоткуда им взять этого черного медведя, поэтому приходится вот на такие уступки идти. Хотя, возможно, опять же, чтобы не раскрылась вот эта вот вся ситуация, да, что в костюме человек, возможно, там все время нужно лежать спиной к людям,
1: нет,
2: к посетителям.
1: Нет, требования там, кстати, такие неплохие, я бы сказала. Да. Ну, во-первых, ты
2: нарять
1: работаешь...
2: в воду.
1: Нет, ты работаешь в костюме, взаимодействуешь с людьми, из костюма вылазить в течение 6 часов нельзя. Собственно, как
2: круто.
1: Куда ходить не оговаривается, но гулять по зоопарку обязательно, взаимодействовать с посетителями обязательно. Так говорить нельзя уже, говорила.
2: Не, ну,
1: можно только рычать, урчать. То есть, ну, на самом деле сложновато, мне кажется.
2: Да, ну, вот ты говоришь, как и куда в костюме ходить не оговорено. Ну как, по медвежьи, как одел костюм, будь добр, будь медведем на 100%.
1: Ну, хотя молнию сделали бы тогда.
2: Отыгрывай на все. В общем, ну, такая сомнительная вакансия. Не знаю, к чему это приведет.
1: Более 100 тысяч человек за неделю откликнулось.
2: А, да, вот кому нечего делать, оказывается, в Китае. Вот эти 100 тысяч.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: реклама.
1: Выбор один, не один. Выбор большой, в магазине един.
0: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
3: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
4: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: знаешь, приходит в голову иногда такая мысль, что насколько люди одержимы своим делом, любимым, что вот ни за что не допустят ни малейших каких-то, знаешь, таких обрывов, там, спадов, либо еще каких-то катастроф.
1: Пока не знаю, но чувствую, что скоро узнаю.
0: Вот смотри, есть один фермер, он в США находится, в общем-то, к нему на участок пришел медведь. У него там были козы, и медведь, собственно говоря, на одну из коз попробовал напасть. Но вот другой бы человек как? Ну, он как-то бы кричал там что-то вдали, издали, я имею в виду, да, пытался бы отогнать зверя. Но фермер не из робкого десятка, адреналин, как говорится, выделился. И вперед, в рукопашную с медведем вступил в бой. Просто оттаскивал эту козу, что-то там получил тоже лапой по руке сначала, и потом взял лопату и пошел на пролом в бой с медведем.
1: Козу спасли?
0: Козу спасли, наложили ей там десяток швов и все. А вот мужчина получил вот только единственное, что лапы по руке, и то там несерьезно. Зато медведь огреб этой лопатой по полной программе. Там еще и подключилась собака, потом начала гавкать, подбегать к медведю. Еще и жена пришла на помощь с двухстволки.
1: Все, после жены можешь не продолжать, там все понятно.
0: С двухстволки в небо шмаляла несколько раз.
1: Вот теперь понимаешь, кто решает все проблемы? Понимаешь, как это работает?
0: Мужик с лопатой начал.
1: Да какой мужик? Не пришла бы жена, ничего бы не решили.
0: Я
1: все
0: понял,
1: там понятно.
0: Все, разодрали по козу и мужика.
1: Конечно,
0: да,
1: конечно. Медведь только увидел, ее еще звали, наверное, Настя. Вот мужик только увидел и убежал. Не мужик, медведь.
0: А жить-то сразу.
1: Вот. Хотя кто знает, что могло быть.
0: А жить-то сразу ты свое имя сюда вооружила.
1: А ну знаешь, как-то частенько. Нет, не дралась пока что, по крайней мере. Но мне кажется, знаешь, частенько слышишь такое: Настя, Настя, нет, только не Настя. Поэтому, ну вот, в американском исполнении таких имен я не знаю. Там, может, как-то Сара или кто там такие вот.
0: Медведя на скаку остановит и лапу ему оторвет или закрутит в обратную сторону.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Шаде.
1: Конечно, давайте станцуем. Единственное, что Шаде не обещаем, но классную атмосферу это однозначно, потому что повод точно имеется. Радио Витебск совсем скоро исполнится 28 лет. По такому случаю приглашаем всех на наш праздник, друзья.
2: Слушайте, будем танцевать, петь, а самым классным и везучим подарим умные Яндекс-станции колонки. Приходи вместе с друзьями 16 июля в 8 вечера. Площадь Пушкина. Это а-ля Калядрамтеатр находится. Вот вход абсолютно свободный. Будем отрываться, получать максимум энергии, ну и, конечно же, классная музыка.
3: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил Мальтийский орден с Днем Святого Иоанна Крестителя. Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном. Илон Маск лишился статуса триллионера. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах.

0: друзья, футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном. 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз iPhone 17. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Твое утро разбудит шоу. Реклама.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: А вот так. И это десятка.
5: А вот так.
4: И уже 14.
5: А если так,
4: уже 14 и 4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
7: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа». Это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: продолжается набор претендентов в нашу игру «Макс Тайм», где мы разыгрываем бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба «МЛ Витебск».
1: Собственно, мне остается напоминать номера мессенджеров «Вайбер». В нем именно мы будем играть 7071071. А дальше, как всегда, есть вопрос, нужен правильный ответ. Ну и, конечно, ваша скорость будет решающим фактором, потому что кто первый, тот и молодец, тот и залетает в список.
0: Да, абсолютно все верно и правильно. Ну и давайте переходить непосредственно к вопросу. Вопрос сегодня будет таков. Кто вчера отмечал свое день рождения? Кому вчера исполнилось 32 года? И под каким номером играет этот игрок в футбольном клубе МЛ Витебск?
2: Радио Витебск.

0: просто это мы не дослушиваем вопрос до конца. Говорю, кто вчера отметил свое 32-летие и под каким номером выступает этот игрок в футбольном клубе МЛ Витебск? Поэтому, друзья, вот, пожалуйста, нужно было еще и номер. Принимаем только первый вариант ответа. Поэтому еще есть возможность у кого-то залететь прямо сейчас.
1: Изменения, да, вносятся прямо сейчас у многих, но нужно сразу.
0: Ну, изменения же, это же получается как-то. Это же получается как-то первое слово
1: все, что угодно
0: дороже
1: написали.
0: Второго. Вот вам и пожалуйста, друзья. А тут открыли, посмотрели и залетели к нам в списочек. Почему, собственно говоря, и нет. Вот кто-то писал, что жук. Нет, у жука было день рождения пораньше, чем у этого замечательного человека. Кстати, даю подсказку. Он нападающий нашего клуба футбольного МЛ Витебск. А вот, пожалуйста, а вот вам и сразу нате, как говорится.
1: Хотели... Всего лишь и требовалось подсказать, да?
0: Да. Хотели, получайте. Ольга, вы абсолютно молодец и умница. Именно вы становитесь нашей победительницей, нашей претенденткой, нашей залетницей в наш список.
1: Ну, как-то, знаешь, не очень красиво ты сказал, на самом деле. Поэтому, Оль, мы вас поздравляем. Последние цифры вашего номера 500. Вот так вот можно сказать. 500.
0: Супер. А что касается, кто же вчера отмечал день рождения, так это был Никита Глушков. Номер его в нашем футбольном клубе МЛ Витебска 21. Вот. Нет, не 21 год, 32, но тем не менее ощущает себя Никита уверенно именно на ту цифру, которая у него на майке написана. Поэтому поздравляем, присоединяемся. Ну и также поздравляем еще и Ольгу с тем, что она попала в список претендентов. Ну а остальным удачи!
2: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Внимание! Витебск!

0: и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ну что, радио бэйби, радио дети, у нас с вами организуется как-то там в детских садах. Что там есть? Сначала зарядка, потом что? Завтрак,
1: конечно.
0: Вот мы сейчас к чему подходим? Мы сейчас к прогулке подходим, да, 9 часов?
1: Я думаю, да.
0: Примерно. Вот, поэтому, друзья, предлагаем всем совершить небольшую прогулочку. Хотя бы подняться с своих рабочих мест и прогуляться, например, до первого этажа, до улицы и обратно.
1: Ну, не знаю, зачем такая зарядка нужна. Если вам хорошо сидится, сидите, пейте кофеек, если есть такая возможность. Приятно проводите время, общайтесь. Все-таки какая-никакая разрядка на рабочем месте.
0: Объявляем паузу.
2: Радио Витебск 24/7.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил великого магистра Мальтийского ордена фра Джона Данлопа с Днем Святого Иоанна Крестителя. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства выразил глубокое уважение к многовековой миссии ордена, строящейся на принципах милосердия и служения людям. Президент добавил, что на фоне современных мировых угроз и вызовов особую ценность приобретают гуманность, солидарность и стремление к миру, которые способны сплотить человечество вопреки границам веры и политики. Александр Лукашенко пожелал фра Джону Данлопу отличного здоровья, благополучия и успехов в его благородной миссии.
0: В мире.
1: Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой говорится, что Вашингтонская администрация следует прекратить военные действия против Ирана, пишет ТАСС. В поддержку этого документа высказались 50 сенаторов против 48. Аналогичный документ в начале июня был одобрен в Палате представителей Конгресса. В этом случае речь идет о резолюции, которая принимается отдельно в каждой палате Конгресса. Она не имеет юридической силы, носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США – вправе их игнорировать. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони рассматривает возможность проведения всеобщих выборов уже в апреле, за несколько месяцев до установленного законом срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. По информации агентства, Мелони опасается снижения своего рейтинга в случае более позднего голосования, а также считает, что выборы в конце будущего года оставят будущему правительству слишком мало времени для принятия бюджета. Bloomberg отмечает, что премьер уже обсуждал этот вариант с канцелярией президента Серджио Маттарелла, который отвечает за роспуск парламента и назначение выборов. Состояние Илона Маска уменьшилось до 957 миллиардов долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg индекс миллионеров, который рассчитывается в частности на основе стоимости акций компании. В ходе последних изменений состояние бизнесмена сократилось на 118 миллиардов долларов. Акции Tesla на бирже NASDAQ с 16 июня потеряли в цене 4%, а SpaceX 17%. Таким образом, он перестал быть триллионером. Ранее Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в

0: Вот послушайте, многие жалуются, когда летят куда-то на самолетах, что ой, долго лететь, потом еще пересадка, и потом опять долго лететь.
1: А жалуются чего?
0: Я не знаю. Дискомфорт там, вот в одном месте там все затекло у них и так далее. Да. Но есть одна авиакомпания, которая запускает самый длинный рейс в мире без пересадок. Полет из Сиднея в Лондон продлится 20 часов. Для него переделали самолет, увеличили бак, уменьшили число мест. Представляешь, в салоне будет зона для зарядки, чтобы вот как раз-таки...
1: Размять косточки.
0: Да, размять кости, чтобы ничего не затекало. А еще пассажиры за время полета увидят рассвет дважды.
1: Вау. Ну, слушай, это на самом деле прикольная такая тема, потому что мне кажется, что те, кто могут себе позволить, полетают, ну, просто чтобы полетать.
0: Это да.
1: Но у нас в запасе рейс не такой длинный, у нас всего пару часов осталось.
0: Поэтому, друзья, все на борт и погнали!
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя.

0: тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Max Line откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Max Line.
1: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
0: Телефон рекламы службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Вот знаете, обычно рассказывают ребята там какие-нибудь статистику браков, разводов, возрастной какой-то ценз, в который входят, угу, да, пары.
1: Так.
0: А вот есть и такое умозаключение. У пар, которые потратили меньше, чем $1000 на свадьбу, самые низкие показатели разводов. А теперь, внимание, вопрос. Вот с чем это может быть связано?
1: Ну, слушай, потому что $1000, так, ну, даже если перевести, да, переводить на наши, это там 2800, грубо говоря, там почти.
0: Ну, грубо
1: 3.
0: Говоря, давай, 3
1: ну,
0: возьмем
1: 3
0: и все.
1: Округлим, хорошо. Вот, пожалуйста, вы потратили на свадьбу эти деньги. Соответственно, ну, если разводиться в первые года, да, то это еще и тратится потом на развод. Соответственно, а так и на свадьбу наскребали, а тут еще и на развод попробуй. Поэтому, возможно, они просто понимают, что к чему все эти траты на деньги. Можно расписаться и кайфовать вместе друг с другом.
0: Ну, знаешь, возможно. Возможно, разводы меньше, потому что вместо того, чтобы потратить баснословную сумму на свадьбу, ребята эти деньги тратят, например, на путешествие, в котором приятно проводят время, да, узнают друг друга лучше, давай скажем так, просто наслаждаются вот этим моментом. И, наверное, с какой-то точки зрения это может быть. Но... А ты не думаешь, что потом начинается с какой-нибудь стороны вот это «Ты мне испортил или испортила всю жизнь, у меня даже свадьбы не было,
1: ой,
0: никакой памяти нет, фоток,
1: ничего
0: там
1: себе.
0: Еще что-нибудь».
1: Ну так сначала надо заявлять о своих предпочтениях. Знаешь, у меня есть знакомые, которые вот отпраздновали свадьбу довольно-таки скромно, вот примерно, наверное, в $1000 и уложились. Хотя изначально это все говорили «Ой, ну все, будет такое пиршество», и сами они хотели. В итоге они отметили, вот отпраздновали свою свадьбу, и на следующий же день просто на, по-моему, 3 недели рванули куда-то на отдых на какие-то острова.
0: Ну, слушай, звучит достаточно неплохо. И тем не менее, это ж не значит, что там через 5 лет, через 10 лет,
1: да, конечно,
0: не начнутся вот эти скандалы
1: не...
0: из серии того, что даже свадьбы не было.
1: Ой, не было, не было. Зато вот, пожалуйста, все, что хотите, в ваших руках. Хотите свадьбу делать.
0: Знаешь, вот ты начинаешь говорить насчет требований, да? А вот если требования не соответствуют бюджету, один хочет свадьбу, а другой на отдых, вот что тогда?
1: Тогда это должна быть свадьба на отдыхе. Я предполагаю так.
0: Или развод до свадьбы, да?
1: Да. В Германии вообще все примерно следующим образом обстоит. Там пара расписывается, а потом собирают деньги на свадьбу. И вот неважно, сколько пройдет. Год, два, 5 или 10 лет. Вот когда насобирают определенное количество, чтобы им на все хватало, тогда играют шикарную, роскошную свадьбу.
0: Если ходить еще смогут.
1: Ну, возможно.
2: С утра пораньше разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Просто иди в оконный остров.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
7: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18 378 50 40.
8: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
9: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Витебск отметит свой день рождения. Поем во весь голос, танцуем до упаду. Для самых стойких ночная автопати.
1: А вот для самых активных умная колонка в подарок. Приходите и, конечно, приводите друзей. 16 июля, площадь Пушкина. Именно там мы с вами встречаемся в 20:00. Ну, вход, естественно, бесплатный.
0: Ну, круто, друзья. Во-первых, это день рождения. Во-вторых, это все совпадает с фестивалем, который проходит у нас в городе вообще. Поэтому ждем всех и каждого. Максимальное настроение, максимум музыки, максимум артистов. Ну и, конечно же, вот
1: атмосфера одна чего стоит.
0: О, атмосфера. Вот что объединяет все эти слова вместе.
2: Всем привет. На связи Амирчик. Слушайте мой трек на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Поезд памяти продолжает свое движение по Беларуси. Группа семи в этом году выдала Киеву более 6 миллиардов долларов из доходов от активов России. Oracle сократила за год 21 тысячу сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей.

0: 20 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Ну, друзья, начинаем собирать фотокарточки дня сегодняшнего. Вот, пожалуйста, где бы вы ни были и чего бы вы ни делали, возьмите в руки мобильный телефон, щелкните, да пришлите нам.
2: Да, друзья, мы будем ждать ваши фотографии. Вайбер, телеграм 7071071 для вас уже открыт. Если вы видите что-то красивое, что-то хорошее, то, что вас радует, да или просто вы пьете кофе и вот решили сфотографировать, не знаю, чашка вам нравится, или, может, рабочее место сегодня как-то солнышком по-особенному озаряется, почему нет? Просто фотографируйте и присылайте красиво, абсолютно все, что вам нравится.
1: Все, что видите, все везде и всюду. Можно и так выразиться. Несколько музыкальных минут, потом краткий комментарий и подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Поехали, фотографируем!
0: На Радио Витебск разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
8: Лови момент!
1: А вот пройдусь-ка я по животным.
9: Давай.
1: Вот так вот я могу только начать, потому что сегодня действительно невероятное количество фотографий с прекрасными четвероногими нашими друзьями. Сергей присылает невероятного, если я не ошибаюсь, мейн-куна нам в наш мессенджер. Прекраснейший кот лежит, отдыхает, ничего не делает. Собственно, как и кот, которого прислала нам Олеся. Говорит, на чиле, на расслабоне. Верю. У Татьяны тоже кот прекрасно отдыхает на травке. А вот у Анны собака, если я не ошибаюсь, она в бане. Немецкий дог даже подписано. И, знаете, по-моему, ему там нравится. Ну, по крайней мере, мне кажется, там прохладнее. Баня вроде бы как не истоплена. По крайней мере, на это похоже. Что касается вкусного, тут тоже хватает. Вот у Светы какой урожай, говорит, довольный. Почти 60 грамм. Одна клубничина весит, вы представляете? А у Андрея зато целое ведро. Ведро клубники.
9: Слушай, здорово, супер. Инна с нами делится кофе и зарядом позитива. На кофе надпись, которая вот сперва кофе, а потом все остальное, которое утреннее гласит правило. Mm-hmm. Вот именно так.
1: Согласна.
9: Наталья делится красотами возле музыкальной школы города Новополоцка. Так, кто у нас еще есть? В пути у нас Михаил. Красоты у Владимира. Так, еще есть Андрей, как всегда, собирает урожай в Старинках. Говорит, кум Руслану привет. Ну вот, пожалуйста. Друзья, остальные все фотографии, которые мы не успеем, и не успеем даже, если взять на каждые по несколько секунд, вы смотрите в полной подборке в телеграм-канал Радио Витебск. Сегодня точно не одна часть для этого потребуется. Ну а мы будем медленно переходить в следующий час.
0: Горячий хит на радио Витебск.

В Витебске 10 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Поезд памяти продолжает движение по Беларуси. Брест и Гродно уже позади. Участников масштабного культурно-образовательного проекта накануне встречали в городе над Нюманом, передает ОНТ Бай. В проекте 200 человек из всех стран бывшего СССР. Также впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США. Пассажиры поезда знакомятся с общим историческим прошлым и отношением к исторической памяти о Великой Отечественной войне. Двухнедельное путешествие набирает ход. Поезд памяти проедет 1000 километров. Маршрут проляжет в общей сложности через 13 городов Беларуси и России. Финиш 4 июля в Минске.
1: В мире.
2: Страны Большой Семерки выдали Киеву кредиты уже на 45,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины. В 2024 году государства Семерки одобрили кредит для Украины примерно на 50 миллиардов долларов. По данным на конец мая уже перечислено 45,5 миллиардов, то есть почти вся согласованная сумма. Первыми в 2024 году средства перевели США, выделив 1 миллиард долларов. После этого дополнительного финансирование Киеву Вашингтон не предоставлял. Остальные участники Большой Семерки направили 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и 6,6 миллиарда долларов в текущем году. На переговорах в Вашингтоне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны, сообщил телеканалу Аль-Хадат американский источник. Израиль придерживается принципа «шаг взамен на другой шаг» и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру Хезболла и действия на земле, рассказал источник. Он отметил, что именно механизм начала вывода израильских войск остается главным препятствием для соглашения, передает РИА Новости. По словам источника, Израиль, среди прочего, требует, чтобы ливанская армия обыскала созданные Хезболла подземные тоннели в районе Али-Тахер и убедилась, что они свободны от элементов движения. Американская технологическая корпорация Oracle сократила за последние 12 месяцев штат на 21 тысячу сотрудников, указав, что искусственный интеллект заменил некоторые должности, пишет ТАСС. На 31 мая в Oracle работало примерно 141 тысяча сотрудников, из них 49 тысяч в США, тогда как годом ранее в штате компании числилось около 162 тысяч сотрудников. Внедрение и использование технологии искусственного интеллекта во всех наших операциях привело и может продолжать приводить к сокращению численности персонала, говорится в ежегодном финансовом отчете компании для регулирующих органов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов

0: Компания Викундбай.
1: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
2: Звоните 33-300-6600. Сайт vikond.by.
3: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: Шоу на радио Витебск.
1: А мы все никак не уходим и не уходим, все к вам и к вам.
2: Да, друзья, и не просто так возвращаемся, а знаете, отчасти, возможно, с хорошими новостями, а может, кому-то и не понравится. Обещают же нам почти под 40 жару, ну, по крайней мере, что касается, начиная с воскресенья примерно.
1: Ой, ну,
2: вот, правда, прогноз погоды поменяется каждые пару часов, что не позволяет нам построить какие-то прям супер планы. И тем не менее, то, что будет жарко, это факт. Вопрос остается за дождями и грозами.
1: А это называется лайф-режим сейчас, вот так вот модно говорить. Вот не просто какой-то, да, например, прогноз сделать и все, и на нем закрепиться, а лайф-прогноз вот каждые несколько часов, видишь, как меняется все это, да какие несколько часов, каждые 10 минут можно смотреть, обновляются все эти показания. Поэтому да, сейчас ты радуешься, что будет до 40 градусов жары, да?
2: Кто-то не радуется, мне кажется.
1: Кто-то по-любому не радуется, ну 30 плюс градусов жары, да? А потом через 10 минут открываешь свой телефон и хобана, там уже от 30-очки осталось 20-очка.
2: Ну слушай, мы не я сегодня все утро, и в целом пока что меняется только дождь есть, дождя нет, дождь есть, дождя нет. Температурный режим примерно, да, такой и остается.
1: Ну и замечательно, вот, пожалуйста, свежие метеосводки от Насти Гордеевой в «Разбудит шоу».
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с...

0: даже не думай.
1: А почему бы не в среду? А почему бы не во вторник или не в четверг? Ну, в принципе, в любой день недели мы, друзья, предлагаем вам немножечко расслабиться, отдохнуть и действительно ни о чем не думать. Потому что в жизни ситуаций хватает определенно всяких. Поэтому прямо сейчас для вас выдадим стартовую фразу, а дальше дело за малым. Вводим ее в Viber по номеру 7071071 в поле для ввода сообщений и выбираем слова, которые предлагает вам автозаполнение. Если кажется, что что-то не получается, что-то совсем несуразно звучит, тем лучше.
2: Да, давайте побалуемся немножечко. Давайте вот такой вот устроим шалость с этим автозаполнением. Тем более, действительно, совершенно разные вам слова будут попытаться. Составляйте из них предложение, присылайте. А мы тут уже разберемся, что-то как зачитаем. В общем-то, стартовая фраза сегодня будет следующая. «Я умею только...» А дальше троеточие. Но это пока, а дальше разберемся, потому что автозаполнение уже сейчас начнет вам предлагать слова. Вы только вводите. Но напоминаю стартовую фразу «Я умею только». Поехали.
3: На радио Витебск разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
4: Ты что это сделал?
5: Заказал карту онлайн.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
7: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Итак, друзья, была у нас стартовая фраза на сегодня. Я умею только, а дальше автозаполнение заполняло все это дело за вас. Давайте смотреть, что у нас здесь получилось. У Олега вот, я умею только на работе работать, так что после меня еще больше остается работы.
1: Ну, странная работа, и тем не менее, надеюсь, вы зарабатываете.
0: Прикольно. Так, Леся нам пишет, я умею только уверенно не знать, что делаю. Тоже как вариант, почему бы и нет.
1: Я не знаю, мне нравятся вот две девчонки, Лена и Нина, потому что одна умеет только спать, а вторая только отдыхать. Вот эти варианты мне подходят, это мне нравится.
0: Так, Аня говорит, я умею только на себя смотреть и смотреть на тебя. Вот, пожалуйста, самолюбование тоже хорошо иногда. А Михаил говорит, я умею только спать, но еще любить, скучать. Как вернусь к жене и детям, буду всех их целовать. Ну, вот это 100% не автозаполнение, но посыл классный, супер.
1: Согласна. Да. Аня присоединяется в мою компанию, говорит, я умею только на английском языке и в баньку сходить. Вот так вот тоже может быть. А Сергей говорит, я умею только на работе сегодня буду работать. Только сегодня, попрошу заметить.
0: Да. Света говорит, я умею только вперед. О, а ни шагу назад, как девиз звучит.
1: Это хорошо.
0: А Викуля нам говорит, я умею только с вами общаться и не хочу больше ничего делать.
1: Нормально, это, наверное, коллегам написала, что зачем нам сегодня работать, давайте просто поговорим. Люда пишет, я умею только в том числе на сайте и в доме убрать. Вот на сайте не знаю, а в доме, конечно, да, имеет место быть. Света говорит, я умею только делать с этим вопросом, к телу пробежала по договору подряда.
0: По телу пробежала дрожь.
1: К телу пробежала по договору подряда, понимаешь?
0: А, вот оно что.
1: Ладно, не буду продолжать.
0: Ну, ладно. Света говорит, я умею только в понедельник и четверг с утра до ночи не могу найти пароль в баню или сауну. Не знаю почему, но я думаю, что это не проблема, а судьба.
1: Пароль ищите в телефоне мужа. Там есть доступ к карте, а там хоть баня, хоть сауна, что хотите.
0: Руслан говорит, я умею только так, как мне нужно. Ну, почему бы и нет?
1: Это хорошо. Я умею только готовить все для вас, чтобы потом мне было хорошо. Спасибо, пишет Андрей. Марина говорит, я умею только читать, но это уже будет не скоро. Правильно, зачем читать?
0: Можно и написать. Надежда говорит, я умею только на русском или английском языке и не могу понять, почему так происходит. Вот,
1: не, ну два языка, это тоже хорошо.
0: Да. Валентина говорит, я умею только писать на немецком и говорить по-русски, но мне кажется, что это не совсем правильно.
1: Согласна, тяжеловато к прочтению, по крайней мере, на разных языках однозначно. Есть еще Лиза, она говорит, я умею только тратить деньги на себя и своих близких людей.
0: Ой,
1: вот это мне нравится, это определенно лайк. И Вова тоже присоединяется в нашу компанию. Я умею только в понедельник, в первой половине дня. Что? Вопрос интересный.
0: Работать, наверное. Либо просыпаться, либо не работать. Татьяна пишет, я умею только на работу и буду работать в любом случае. Если что, то еще один день и 8 часов. Звучало
1: пытаюсь посчитать, но если с завтрашнего дня набирать, то в принципе да, так и есть. Четверг полный и в пятницу 8 часов без обеда поработали и побежали домой.
0: Ну вон, Телиза подмигнула, солидарная она с твоим высказыванием, что на себя и своих близких людей.
1: Это же кайф. Молодец, Лиза.
0: Абсолютно верно. Друзья, спасибо. Ну а мы еще умеем, знаете что, давить газ в пол.
2: Даже не думай.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Спортсмены столицы вырвались вперед в золотой серии 37-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. 2-1, сообщает Белта. В третьем поединке, состоявшемся в Минском спорткомплексе Уручья, хозяева обыграли действующего чемпиона Аршанский Витен с сухим счетом 3-0. Четвертый матч серии до трех побед состоится 26 июня в Орше. И если минчане победят, то в седьмой раз станут чемпионами Беларуси. В двух стартовых встречах соперники обменялись домашними победами. Все после матчевых пенальти. Сначала выиграли минчане, а потом аршанцы взяли реванш. В золотой серии прошлого сезона Витен одолел столицу со счетом 3-2. Сейчас у нынешнего финалистов по 6 чемпионских титулов. Столько же раз золото брал минский дорожник. Белоруска Александра Пусь завоевала серебро первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров, которая проходит в столице Венгрии Будапеште, пишет Белта. Наша спортсменка стала призером соревнований по прыжкам с трехметрового трамплина среди девушек не старше 15 лет. Отметим, в минувшем месяце 13-летняя белоруска взяла 4 золота на взрослом чемпионате страны по прыжкам в воду. Далее в Будапеште Пусь выступит на вышке и на метровом трамплине. Также нашу страну представляет Эмилия Рахманько, которая будет соревноваться в зачете юниорок до 18 лет. Всего на юниорский чемпионат Европы заявились прыгуны в воду из 27 стран. Турнир продлится до конца недели. Белоруска Александра Соснович пробилась во второй раунд квалификации Уимблдонского теннисного турнира, сообщает Белта. В своем стартовом матче Соснович переиграла британскую теннисистку Кэти Дан 1-6, 6-3, 6-2. В игре за выход в финал квалификационной стадии Соснович встретится с австралийкой Стурм Хантер. Еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович также в трехсетовом поединке одолела чешскую теннисистку Доминику Шалкову 7-6, 3-6, 6-4. Следующей соперницей белоруски будет бельгийка Грет Минин. Чтобы пробиться в основную сетку, теннисисткам нужно преодолеть 3 квалификационных барьера. Турнир стартует 29 июня и продлится по 11 июля. В основной сетке выступит и первая ракетка мира, белоруска Арина Сабаленко. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: мотор. Стоп-кадр.
1: Ай, знаешь, даже не буду сегодня вот петь. Ну, не буду, но вижу
2: по глазам. Ну, под конец уверена, что
1: вижу
2: споешь.
1: Вижу по глазам, что, ну, не хочешь ты этого слышать больше.
2: Я могу закрыть ушки.
1: Ну, ладно, так и быть, не закрывай, но тем не менее.
2: Послушай,
1: один,
2: да?
1: Один билет в кино кому-то сегодня достанется сразу на двух человек. И прямо сегодня, если заберете его, сможете отправиться уже вечерочком на какой-либо фильм. Алим, нет, не фильм.
2: Это хорошо, хорошо звучит, мне кажется, особенно. А если подождете еще до завтра, то, друзья, сможете отправиться еще и на один классный мультик, потому что определенно подвиги продолжаются. Буду вам рассказывать, что же с завтрашнего дня мы уже сможем посмотреть. Ну, во-первых, выходит в прокат мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига. Третья часть». И, собственно, снять с коня Юлия любовные чары, вернуть волшебную ель князю и еще больше. Смотрите в кинотеатрах Витебска продолжение этого самого культового мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига. Третья часть». Возрастное ограничение 6+.
1: Отлично, друзья. Вот туда как раз-таки можете отправиться. Возможно, кто-то с ребенком пойдет. Почему нет? Мультик же все же. А возможно, и взрослым будет интересно посмотреть. Так, в связи с этим у нас к вам вопрос. Играем мы с вами в Вайбер.
2: Суперсложный сегодня вопрос.
1: Да, играем мы в Вайбер 7071-071. Туда, кто первый пришлет правильный вариант, тот и молодец. Того и билетик. А назовите, пожалуйста, имена всех трех богатырей. Имена, фамилии. Поехали, погнали!
0: Ты слушаешь радио «Витебс».

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ай, повеселили. Ой, повеселили, друзья. Иногда то читали такие имена, что и не придумать, а иногда вот как раз-таки то самое автозаполнение, в котором мы играем, с вами развлекаемся в рубрике «Даже не думай», подкидывало и свое. Вот, например, у Валерии оно выдало сегодня такое. Алеша Попович, добрый день, Никитич, Илья Муромец.
2: Ну что, добрый день, человек поздороваться захотел. Почему бы и нет? В целом, мне кажется, вполне бы могло подойти. Но, друзья, не забывайте о том, что есть у нас положение. Оно размещено как на сайте, так и в наших социальных сетях. Поэтому те, кто выигрывали последние 3 месяца, милости просим, уступите дорогу остальным. И, собственно, есть у нас человек, который забирает сегодня билеты.
1: Кто же? Кто же это? Кто же это?
2: А не скажу.
1: Кто же?
2: Все, вот напишу лично и не скажу.
1: О, это из синего
2: трактора. Ладно, на самом деле, девушку зовут Вика. Последние цифры номера 052. Именно она сегодня становится победительницей и пойдет смотреть или фильм, или мультик, там уж как захочется.
1: Ну, отлично, замечательно. Виктория, мы вас поздравляем с этим. А, да, действительно. Илья Муромец, Алеша Попович, Добрый Никитич. Вот эта вот троица уже на протяжении, ну, наверное, с десяток лет радует нас вот этими вот своими мультами «Три богатыря». Поэтому, друзья, отправляйтесь в кинотеатр очередную трилогию смотреть.
0: Радио Витебск.

0: клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном 27 июня в 16:30. Встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз iPhone 17. Вход, как всегда, естественно, бесплатный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Приходи и болей за футбольный клуб МЛ Витебск.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
4: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.
5: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио «Витебск». Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: А вот так и это десятка.
2: А вот так
1: и уже 14.
2: А если так, уже 14,4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Знаешь, Настя, мне что-то здесь подумалось. Вот в этом же году 35-й юбилей отмечает Славянский базар в Витебске, да? Вот, а как ты готовишься? Вот потому что я знаю, что много, бесчисленное количество, множество всего будет на этом фестивале. Но вот, а лично вот ты как готовишься? Готовишь уже на какие-то, куда бы сходить, там, на что бы потратиться, что взять?
2: Вот, да, я бы тебе сказала, что, наверное, знаешь, все, кто хотят сходить на Славянский базар, просто откладывают денежку в копилочку, чтобы потом погулять по городу мастеров, что-нибудь себе присмотреть. Ну, это же интересно. Это же такой, знаешь, ручной белорусский труд. Ну, это же круто.
1: Да, поэтому, да что тут откладывают? Многие отпуска берут именно на этот период. Это и гости нашей страны, и, да, в принципе, наши, кто проживают на территории Республики Беларусь, чтобы приехать сюда и посетить. Вот, кстати, с 16 по 19 июля это именно вот основные такие. А начнется он уже с 14 июля конкурсом и всякими танцами, детскими конкурсами, рок-концертами. Ну, в общем, супер. Как всегда, неделю Витебск будет шуметь.
2: Мне кажется, знаешь, выходить можно уже с 13-го куда-нибудь на улицу. По крайней мере, смотреть вот этот ажиотаж приготовлений тоже определенный кайф имеет. Поэтому, друзья, все дружно собираемся и идем гулять в город. Присматриваем что-нибудь интересное, просто прогуливаемся, слушаем хорошую музыку, знакомимся с новыми людьми. Почему бы и нет?
1: Ну, а нам вообще во всем этом повезло, потому что мы находимся в городе Витебск и можем лично каждый день наблюдать за подготовкой. В общем-то, друзья, а на этом мы с вами прощаемся. У микрофона были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Как всегда, это было «Разбудит шоу». Всем хорошего дня, всем пока-пока,
2: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
3: Around the world.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Витебске пройдут мероприятия по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к обеспечению общественного порядка во время проведения Славянского базара, сообщили в УВД облсполкома. В этой связи сегодня на протяжении дня не исключено временное ограничение движения всех видов транспорта по проспекту Фрунзе. Возможно передвижение специальной военной техники. Во избежание заторов в управлении рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути. Проведение одного из этапов предусмотрено на территории концертной площадки «Летний амфитеатр». Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит.
0: В мире.
1: Американская армия планирует организовать как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта в Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра армии США Дэна Дрискола. Уточняется, что полигоны будут организованы на территории США в ближайшие 4-6 недель. Производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать в этой среде. Для более агрессивных испытаний, в том числе гиперзвукового оружия, рассматривается территория за пределами страны. Где именно, Дрискол не уточнил. Движение поездов по всей Германии временно приостанавливалось из-за крупного технического сбоя, сообщают немецкие СМИ. Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn остановил движение поездов из-за проблем с цифровой системой радиосвязи. Эта система используется для координации между поездами и диспетчерскими центрами. Из-за сбоя многие поезда застряли на станциях или на открытых путях, что создало трудности для пассажиров. По данным Deutsche Bahn, технический сбой был устранен сегодня к утру. Движение поездов возобновилось, но возможны задержки или временные отмены рейсов. Клинические испытания вакцины от онкологии начались в Таиланде, передают СМИ. Согласно оценкам экспертов, в случае успешного окончания испытаний и запуска локального производства, в Таиланде стоимость курса лечения для пациентов может снизиться в 4-5 раз в сравнении с аналогичной терапией в США или странах Европы. Персонализированная вакцина разработана на информации генетического анализа онкоклеток конкретного пациента. Препарат предназначен для стимуляции иммунной системы организма человека, чтобы она могла более точно распознавать и атаковать раковые клетки. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Думаю, что многие давно уже проснулись, потянулись и с улыбкой на лице встретили новый день. Согласитесь, что в теплое время года пробуждаться гораздо легче. Солнце появляется в небе рано, и уже если глаза ты где-то там открыл, спать особо-то не хочется. Да и в квартире тепло и уютно. Не то что осенью, когда нет отопления, и ты собираешься с мыслями, как выскочить из-под одеяла. В общем, лето на самом деле это прекрасно. Так что давайте будем его проживать на максимум, слушая классную музыку на любимой волне Радио Витебск. У своих коллег я эстафету, так сказать, приняла. Наташа Баталка в эфире. Как слышите, музыкальный бранч начинается. Так что всем привет. И до 14 часов этого дня я с удовольствием составлю вам компанию.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багир».

0: реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Наше позднее утро, ребят, в самом разгаре, на часах 11:14, а прямо сейчас в эфире настало время рубрики «Бранч премьера». Именно в этой рубрике уже на протяжении многих лет мы постоянно знакомимся с различными музыкальными новинками, зарубежными, русскоязычными. Причем не просто знакомимся, не просто слушаем, а вместе с вами потом активно голосуем и решаем их дальнейшую судьбу в эфире. Так вот, сегодня на повестке этой среды у нас будет трек под названием «Yesterday». Не надо сразу вспоминать здесь группу «The Beatles», хотя очень-очень хочется. Трек переводится как «вчера», и, в принципе, о смысле трека мы с вами обязательно немножечко позднее поговорим. Сейчас хочется все-таки поговорить больше про творцов этой музыкальной работы. Потрудились здесь Минелли, румынская певица и автор песен. Девушка достаточно часто отмечается своим творчеством у нас на волне. У меня, кстати, эта исполнительница всегда ассоциируется с такими словами, как «пам-пам» или «бам-бам», потому что все это имеется в ее песнях, ну и, естественно, запоминается. Минелли с раннего детства занималась музыкой у себя на родине, даже сколотила группу, а вот когда коллектив распался, она успешно занялась сольной карьерой, и теперь мы ее знаем действительно как, так сказать, румынскую сольную исполнительницу. Над звуком здесь поработал Сикатой. Настоящее имя, кстати, у парня Александру Катой, известный румынский диджей, музыкальный продюсер и композитор. Создает парень хиты на стыке электронной, танцевальной музыки и поп-музыки, которые занимают верхние строчки европейских радиочартов. Так вот, на самом деле, у этих ребят, как я уже сказала, есть совместная работа под названием «Yesterday». В треке поется о прошлом. Человек хочет вернуться во вчерашний день, когда ему было хорошо и, в принципе, живет какими-то прошлыми событиями, теряя при этом настоящее, что на самом деле, я считаю, очень-очень плохо. Потому что какие-то памятные моменты из прошлого, прекрасные события можно, естественно, держать в своей голове и запоминать. Нужно обязательно прописывать себе цели и мечтать по-крупному и смотреть вперед в будущее, но все-таки жить нужно в настоящем. Знаете, есть классная фраза: «Давайте жить, пока мы живы». Вот такое вот напутствие вам будет сегодня. Ну и давайте возвращаться к нашей бранч-премьере. Сейчас ее послушаем, а потом, как всегда, будем вместе с вами голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Певица Мадонна недавно в одном интервью рассказала, почему от ее байопика отказались студии Universal и стриминговый сервис Netflix. Оказалось, что проект потребовал слишком больших финансовых вложений. Напомним, что биографический фильм о Мадонне анонсировали еще в 2020 году. Певица собиралась сама стать режиссером картины, но, судя по всему, ничего из этого не выйдет. А вот сын Бекхэмов по имени Ромео дебютирует в кино в драме о теннисистах. В центре сюжета суперзвезда большого тенниса Александр Галла, который тренируется со своим отцом, чтобы выиграть крупный трофей в Париже. Все меняется, когда на пути героя встает новый соперник, которого сыграет сам Бекхэм. Кстати, помимо актерской карьеры, парень уже несколько лет работает моделью для крупнейших люксовых брендов, таких как Сен-Лоран и Баленсиага. Также мы узнали, что российский актер Максим Матвеев запускает бренд украшений под названием «Микс». Первая коллекция под названием «Создавая связь» выйдет уже 25 июня. Название «Микс» отсылает к сочетанию традиций разных народов, культурных смыслов и личных историй. Эскизы всех украшений Матвеев рисует сам. При производстве используются старинные техники. Каждое изделие делают вручную и выпускают ограниченным тиражом. Ну а вот футболист Лионель Месси установил новый рекорд. Он обошел Мирослава Клоуна и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Напомним, что до начала встречи на счету аргентинца было 16 мячей. Столько же ранее забил бывший нападающий сборной Германии. В игре с Австрией Месси удалось превзойти его результат и возглавить список лучших бомбардиров турнира. Так что поздравляем спортсмена! И в завершении, спустя 2 года после смерти исполнителя Лиама Пейна, стало известно, кому достанется его наследство. Несмотря на то, что у звезды не было завещания, его маленький сын стал единственным получателем состояния покойного артиста. Согласно новым судебным документам, 9-летнему Бэру Грею Пейну достанется наследство стоимостью почти в 28 миллионов долларов. Часть средств можно использовать уже сейчас, однако основная сумма будет храниться на банковском счете до совершеннолетия мальчика. Помимо денег в состав наследства вошел принадлежавший исполнителю дом в Англии. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоутайм. Утро. На радио Витебск.

0: Тулатайп.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: по-славянски.
1: Ну а сейчас, девчонки и мальчишки, буквально пару минут нашего эфира мы посвятим с вами будущему юбилейному и масштабному для нашего города событию. Это, конечно же, Славянский базар. Уверена, многие из вас уже приобрели билеты на концерт, чтобы сходить туда, посмотреть на своих любимых исполнителей, послушать их живьем и в целом приятно провести время. Ведь на самом деле в период Славянки будет очень много разных развлекательных локаций по всему городу и ярмарок. Ну вот впервые в истории Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске главную сцену откроют грандиозные хореографии. Графическое шоу «Увертюра. Танцуй, славянская душа». Представители 13 славянских народов продемонстрируют свои хореографические достижения. Главным событием вечера станет выступление легендарного коллектива Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Концерт состоится, кстати, 15 июля в летнем амфитеатре, так что принимайте к сведению. Но перед концертами на самом деле проходит большая подготовка к этому мероприятию. Вот смотрите, сегодня, 24 июня, в столице России, в Москве состоится презентация экспозиции под названием «Союзный мост. Славянский базар в Витебске на ВДНХ». В павильоне Республики Беларусь, кто когда-то гулял по тому огромному парку, наверняка видели, что там есть много сооружений и павильонов разных государств, которые посещают как раз-таки как музей. Так что россияне благодаря этой презентации смогут узнать о нас побольше и вполне возможно захотят приехать к нам в гости на праздничный фестиваль. Что касается нашего города Витебска, то уже завтра, 25 июня, состоится международная онлайн-конференция под названием «Славянские фестивали. Путь дружбы и единения», в котором примут участие Витебская областная библиотека имени Ленина и Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова. Ну а со своей стороны я напомню вам, что обо всех других событиях и мероприятиях касаемо Славянского базара вы всегда можете узнать на сайте gck.by.
0: Фестивалим по-славянски!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19.79. Плечики цыпленка в маринаде 13.99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12.59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Дети исследователи. Так они познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Сообщество «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Мне кажется, друзья, стартовый час нашего музыкального бранча прошел очень даже плотненько. Не так давно узнали последние звездные новости, познакомились с сегодняшней бранч-премьерой. Напомню, что за новинку у нас идет активное голосование в открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Пост по-прежнему ждет ваших реакций. Ну а кто бранч-премьеру пропустил в эфире, у вас есть там прекрасная возможность прослушать небольшой отрывок этой композиции, чтобы понять, что у нас сегодня здесь звучало. В общем, действуйте. Не так давно мы с вами узнали и организационный момент по поводу Славянского базара, но я думаю, в финале часа грех вам не напомнить о том, что в июле месяце 16 числа мы будем отмечать свой день рождения. Волне «Радио Витебск» исполнится целых 28 лет. Вот такие вот мы большие. Ну и по такому случаю мы приглашаем, естественно, всех вас к нам на праздник. Попоем, потанцуем, а самым активным подарим еще и крутые подарки, умные колонки. Приходите, приводите друзей. Напоминаю, 16 июля, 8 вечера, площадь Пушкина. Вход, естественно, бесплатный. Так что на этот день недели не стройте никаких планов, а лучше обведите его уже сегодня прямо в кружочек, чтобы не забыть. Будем, на самом деле, рады видеть. Ну и прямо сейчас возвращаемся в реальность. Финалем этот музыкальный. Желаю всем нашим слушателям хорошего настроения, бодрого состояния и только лучшей музыки в динамиках. Успеем прямо сейчас насладиться треком «In My Head» от Гриффина, «Каскады» и «Нулы». Ну а после музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск полуденный выпуск новостей. В Беларуси 27 июня стартует приемная кампания для абитуриентов-целевиков. В этом году планируется набор около 6300 студентов, среди которых лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Информирование абитуриентов-целевиков в эту вступительную кампанию усилено. Заказчики обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Для удобства Минобразования также традиционно создают интерактивную карту целевых мест. Прием документов продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания. До 12 июля будет проведено зачисление.
1: В мире.
2: Первое испытание разрабатываемой национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол» провели в США, но прошло успешно. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей система динамической автономной обороны осуществила безупречно. Согласно докладу бюджетного управления Конгресса США, стоимость создания системы ПРО «Золотой купол» составит 1,2 триллиона долларов. В эту сумму включены также расходы на разработку, развертывание и эксплуатацию «Золотого купола» в течение 20 лет. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложение экспертной комиссии по реформированию пенсионной системы, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста в стране до 70 лет. Об этом пишет издание The Guardian. Германия постепенно повысит пенсионный возраст примерно до 70 лет к началу 2090-х годов, чтобы обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях стареющего населения, отмечается в материале. Накануне экспертная комиссия, созданная для изучения реформ пенсионной системы Германии, рекомендовала отказаться действующих механизмов досрочного выхода на пенсию. Технологии будущего. На празднике драконьих лодок в китайской провинции Сычуань человекоподобные роботы гребли вместе со спортсменами и даже готовили праздничные блюда, передает ОНТ-Бай. Это своеобразная репетиция ко всемирным играм андроидов, которые пройдут в Пекине в августе. Гуманоидов тщательно настраивали, и результат впечатлил зрителей. Движение механизмов выглядит плавными и естественными. Кроме того, роботы принимали участие в кулинарных поединках. Это потребовало разработать еще более сложный комплекс характеристик – водонепроницаемость, пищевая безопасность материалов, сила захвата и противоскользящие свойства. Специалисты продолжают смелые эксперименты. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый 3-8 метра в секунду. Температура воздуха по области плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Если понедельники взять и отменить, все тогда про вторники начали бы ныть. Мне кажется, хорошее поучительное стихотворение. Но сегодня, благо, на календаре совсем другой день. Среда, та самая середина рабочей недели наступила. Так что принимайте поздравления. Еще чуть-чуть, и настанут прекраснейшие выходные. Но в целом, ребят, если сегодня все-таки неохота трудиться, я считаю, этой мыслью про уикенд можно точно бодриться. Мы же со своей стороны на волне Радио Витебск продолжим заряжать вас только хорошим настроением. Мы будем наполнять эфир топовой музыкой. Одним словом, бранч продолжается. Ну и после небольшого рекламного ролика послушаем с вами классный сингл под названием «Bad Memories», над которым в свое время потрудились «Медуза», «Джеймс Картер», «Элли Дуи» и «Фастбой».
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багаж».

0: bad memories.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
6: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
7: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: красным вокзал. Дорогие радиодрузья, появляюсь в эфире с полезной информацией для вас. ООО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата 1150 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив по номерам телефона 68-85-32, а также есть мобильный код 29-348-69-00.
1: Новинка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Давай без лимита.

0: бесплатный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Внимание! Витебск!

0: Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Если, мои dear friends, вам очень нравится этот саунд, но вы не знаете, кто его исполняет, отложите в сторону Shazam. В рамках бранча я всегда готова прийти на выручку. Только что отыграл трек под названием Heartbreak Song от наших талантливых белорусов. Веда, Стэйси и Нелли отметили здесь своим творчеством. Ну и продолжая бранчевать этот экватор трудовой недели, естественно, будем и дальше узнавать о звездных исполнителях. Есть у меня очередная новость. Представляете, буквально недавно британская певица Чарли XCX объявила о временном уходе. Слава богу, не со сцены, а всего лишь из социальных сетей из-за проблем с ментальным здоровьем. Певица как-то в одном из интервью рассказала, что сейчас переживает тяжелый период и находится в худшем психологическом состоянии за все время. Пытается абстрагироваться от социальных сетей, ни с кем там онлайн, так сказать, не общается. В общем, дает своей голове отдых и покой. Мне кажется, это делать очень даже полезно, устраивать себе иногда небольшой информационный детокс, даже когда вы себя прекрасно чувствуете, так что принимайте к сведению. В любом случае, Чарли XCX желаем скорейшего восстановления, ну и будем ждать от нее новой музыки. Я думаю, просто девушка немножечко выгорела, все-таки как-никак пишет песни, активно их исполняет, часто посещает различные светские мероприятия и, кстати, помимо музыки еще активно снимается в кино. В общем, вот такие вот новости. На самом деле, про соцсети я заговорила не просто так. В данном случае хочу напомнить вам про наши мессенджеры Viber, Telegram с номером 7071071, потому что совсем скоро с 13 до 14 на волне начнется музыкальный агент, где мы будем радовать ваших родных и близких. Так что приветы, поздравления и признания в любви мы принимаем уже прямо сейчас. Активничайте. Ну и давайте двигаться дальше по нашему эфирному плейлисту. Впереди классная новинка «Mr. Know It All» от парня, который обладает прекраснейшим вокалом. Я думаю, многие уже догадались, что речь идет про Тедди Суимса. Так что давайте наслаждаться вместе. Ну а в середине часа узнаем, естественно, еще и краткие новости от Татьяны Белоголовкиной.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. 27 июня в Витебске пройдет прямая линия по вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Пожилой мужчина утонул в озере в Лепельском районе. Витебский школьник станет участником международной экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ты что это сделал?
3: Снял наличные без комиссии.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Собирайтесь!

0: 9 за килограмм. Гиппо Ибел Маркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на гиппо.бай и ибелмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Я надеюсь, девчонки и мальчишки, про нашу игру «Чемоданное настроение», которая у нас выходит по будням в рамках бранча с 12 до 13, никто не забыл. Играем прямо сейчас. За игру спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира». Напомню, что «Багира» предоставила для вас замечательные подарки. Это бесплатный проезд в Крым и обратно. Кто-то этим подарком воспользуется уже совсем скоро и отправится на Черное море отдыхать. Выиграет этот подарочек уже в пятницу, когда мы будем подводить финальный розыгрыш. Напомню, что счастливчика отбираем с помощью приложения «Рандомайзер». А пока ваша задача по будням залетать в список финалистов. У нас там еще есть три вакантных места, так сказать. Играем через Viber. Номер мессенджера не менялся. 7071-071. За небольшой музыкальный нарез ваша задача прислать свой вариант ответа, а именно название страны либо государства. Сегодня меня интересует, в каком государстве запрещено продавать и использовать детские ходунки. По мнению органов здравоохранения, они задерживают развитие моторики у детей и увеличивают риск падение с лестницы. Игра началась. Жду ваших ответов.
1: Чемоданное настроение. Ты слушаешь радио.

0: на волне.
1: Напомню, друзья, что меня интересовал вопрос, в каком государстве запрещено продавать и использовать детские ходунки. Есть на это, на самом деле, особые причины, которые я тоже в эфире перечисляла, уже повторяться не будем. Вы прислали свои варианты ответов. Те, которые мимо, сразу назову их. Китай нам написали здесь, видела Германию. Это все неправильно, друзья. А вот правильный вариант ответа, и большинство слушателей ответили верно, это действительно Канада. Но первым в нашем вайбере сегодня оказался Денис. У Дениса номер телефона заканчивается на 87-88. Дорогой Денис, принимайте поздравления. Прямо сейчас залетаете к нам в список. Принимаю вас тоже туда с удовольствием. Ну и, как уже говорила ранее, итоги этой игры у нас будут в пятницу, а значит, завтра и послезавтра мы тоже с вами успеем еще немножечко поиграть. Так что обязательно следите за эфиром, верьте в себя, кому-то точно повезет. Я же напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно забегайте к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск», и за это получаете скидку 5%. Если интересно, всю информацию можно узнать у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Полундра, назад надвигаются фитовтора, тля и муравьи. Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так!
3: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
8: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс. За 35500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай. И по номеру А1-591-400.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В эту субботу, 27 июня, состоится прямая телефонная линия по вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда города Витебска. На обращение граждан ответит первый заместитель управляющего, главный инженер государственного предприятия ЖРЭД города Витебска Высоцкий Юрий Викторович. Звонки будут приниматься 27 июня с 9 утра до полудня по номеру телефона 36 99 48. В минувшие сутки на акваториях области утонул один человек, двух спасли работники освод, информирует пресс-служба МЧС региона. 23 июня в Лепельском районе утонул мужчина. Трагедия произошла на озере Теменица вблизи деревни Суша. По прибытию к месту происшествия на поверхности озера спасатели ничего не наблюдали. В ходе поисковых мероприятий тело утонувшего пенсионера 1949 года рождения обнаружили работники освод. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. А в 15:03 спасателям поступило сообщение о двух спасенных людях на озере Древяты в черте города Браслов. Из обстоятельств известно, что работники освод при мониторинге акватории озера заметили, что приблизительно на расстоянии 1 километра от берега перевернулась байдарка. В воде оказались два молодых человека 2008 и 2009 годов рождения. Оба были извлечены из воды работниками освод. Медицинской помощи им не потребовалось. Как отметили в пресс-службе МЧС области, с начала года на Витебщине утонули 20 человек, в том числе один ребенок. Спасатели призывают граждан к личной ответственности и соблюдению правил безопасности при отдыхе у водоемов. Витебский школьник станет участником международной экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе, передает Белта. В Москве в музее «Атом» 23 июня состоялось подведение итогов 7-го сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», организованного при поддержке Росатома. Были объявлены имена победителей, которые уже в августе отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Среди них белорусский школьник, учащийся гимназии номер 1 Витебска имени Жареса Алферова, Тихон Корниенко. Стоит отметить, что за возможность оказаться в уникальной арктической экспедиции соревновались около 5000 талантливых школьников в возрасте от 14 до 16 лет из 22 стран. На борту атомного ледокола запланирована насыщенная научно-просветительская программа с участием российских и зарубежных экспертов атомной отрасли, лекции, мастер-классы, научные эксперименты и другие интерактивные мероприятия. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: агент.
1: Новый час на волне нашего города распаковали мы только что энергичным треком под названием New Religion от Bibi Rexha и Faceless. Кстати, новый альбом Bibi Rexha под названием Dirty Blonde дебютировал на первом месте в чарте Billboard Top Dance Albums. И это ее первая пластинка, которая заняла первое лидирующее место. Так что однозначно поздравляем исполнительницу и желаем ей дальнейшего творческого успеха. Ну, касаемо музыки, ребят, я, естественно, прекращаю болтать. Все-таки наш бранч, так сказать, можно поставить уже на точку. Прямо сейчас мы начинаем наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент», а именно здесь будем радовать ваших родных и близких, озвучивая приветы, поздравления и признания в любви, которые вы можете уже прямо сейчас нам писать. Напоминаю, данные Viber, Telegram 7071-071. Программа «Музыкальный агент» выходит у нас по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20. Ну и, естественно, она бесплатна для всех и каждого, так что ловите момент. Я, пользуясь случаем, хочу тоже сегодня поговорить про именинников этого дня. Из мира шоу-бизнеса на свет сегодня появилась талантливая Анна Асти, творчество которой многие любят и даже заказываете в нашем поздравительном сегменте. Ну и, конечно же, сегодня на свет появился наш коллега по цеху, это Саша Назаренко. Так что Сашке желаем крепкого здоровья, пускай исполняет все его мечты и желания, а все остальное, мне кажется, у него уже, к счастью, в этой жизни есть. Если хотите поздравить тоже кого-то, обязательно присоединяйтесь к нам.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Барри».

0: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
4: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
5: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Наш музыкальный агент не так давно стартанул, а значит, самое время открывать мессенджеры, такие как Viber, Telegram, и смотреть, что же вы нам за время музыки уже успели написать. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю с днем рождения Александра Назаренко. Желаю ему самое главное – крепкого здоровья. А также хочу передать привет Вадиму Сергеевичу, Елене Андрею, Саве, Максиму и Игорю, Лещук Сергею, соседям Олегу Вячеславу, бывшему коллективу витебских продуктов и всему коллективу радиостанции Витебск тоже привет. Хорошего дня, спасибо за то, что вы делаете. Идем дальше. Александр Назаренко, любимый радиоведущий, прекрасный муж, отец, друг и просто замечательный человек. С днем рождения Сергеева Татьяна отметила своим творчеством. И вот Марина передает привет всем радиослушателям, желает хорошего настроения, попросила поставить в эфир что-нибудь бодренькое. А я думаю, Марин, мы ничего сейчас в плейлисте уж точно менять не будем, потому что по курсу у нас как раз-таки заводная новинка, называется она Satisfy, а поработали над ней известные люди, Кэлвин Харрис и Джази, между прочим.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Только что в нашем FM-пространстве наполнились мы с вами этим прекрасным чувством любовь и сделали все это благодаря музыкальному белорусскому проекту Set, который только что исполнили для нас свой трек Love. А теперь будем наполняться добротой и теплотой, которые вы пишете для своих родных и близких. В общем, продолжаем озвучку. Добрый день, Радио Витебск. Даю огромный сердечный привет любимому внуку Андрейке. Хорошего солнечного дня тебе. Пусть у тебя он начинается с хороших мыслей, приятных дел и будет легким, успешным и удачным. Обнимаю тебя. Целую, очень скучаю и безгранично люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Также есть у нас такая приятность. Добрый день. Передайте большой и теплый привет Сашке от Алиски с пожеланиями хорошего настроения. Алиса попросила поставить группу «Моя Мишель». Хороший выбор, я вам скажу. Таня Ткачук действительно, что не песня, мне кажется, то музыкальное настоящее творение. Причем здорово, что она не только хорошо исполняет это все дело, но и сама пишет. С учетом того, что в нашей фонотеке очень много ее композиций, я решила сегодня поставить в эфир песню «Звездопад». Продолжаем, так сказать, держать курс на любовь. Кстати, над новинкой, когда-то она была новинкой, мы ее даже премьерили в эфире в рамках бранча. Над этой музыкальной работой она потрудилась не одна, а с другим исполнителем по имени Soda Love. Вполне возможно, кто-то даже забыл, что у них есть такая совместная песня. Давайте вспомним.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. 560 грузовых авто ожидают въезда в Польшу и Литву. НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов, заявил генсек Альянса. Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: После этого трека под названием Radio Baby, который нам только что в эфире подарил Don Diablo и Fits in the Tantrums, хочется действительно сказать, что все мы с вами радиодетки, и как здорово, что нас объединяет любимая волна радио Витебска, конечно же, музыка. Правда, сейчас будем говорить не о музыке, потому что продолжаем наш поздравительный сегмент и будем, естественно, озвучивать ваши приветы и поздравления, которые к нам дальше прилетают. Ольга передает привет своему любимому мужу Костику и деткам Викушке и Марусе, говорит о том, что очень любит и скоро будет дома. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Витебск. Хочу передать пламенный привет Сафроновой Ине. Не скучай, я скоро выйду на работу. Марина написала. А также есть у нас приятность от Лены. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею. Александру на МАЗе 1372. Вадиму на МАЗе 1369. Для меня вижу привет. Есть привет всем ведущим Радио Витебск. Тоже отдельный привет и поздравление Александру Назаренко с днем рождения. Всем отличного настроения, хорошего окончания рабочего дня. Также Лена поздравляет всех нас с днем ромашки. Да, есть такой праздник 24 июня. И вот Лена попросила поставить по возможности композицию «Ромашки» от Насти Кравченко. Сейчас как раз-таки и отыграет ваша музыкальная заявка.
0: Музыкальная

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: Внимание! Витебск, стрелка!

0: и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: Про то самое «Черное морешко» мы уже сегодня немножечко с вами поговорили в эфире и даже поиграли в игру «Чемоданное настроение». К этим активностям мы вернемся уже, естественно, завтра, а пока продолжаем двигаться в рамках нашего музыкального агента. Что же у нас тут имеется? Хочу поздравить с днем рождения свое самое любимое солнышко, мою дочерку Киру. Будь здорова и счастливая, мы тебя с папой очень сильно любим. Мы вашей дочерке желаем тоже всего самого наилучшего. Идем дальше. Передаю привет своим коллегам по работе выше нос. Полдня уже позади, и привет вам, Радио Витебск. Аня написала. Действительно, друзья, на часах у нас уже практически 14.00. Я думаю, еще немножечко и, ну, по крайней мере, кто работает стандартно до 5, тут осталось всего ничего, и будем, так сказать, отдыхать. Есть у нас еще одно поздравление. Передаю привет любимому папуле Диме и мамуле Марине. С днем рождения, любимый папуля. Счастья, здоровья, любви и всего наилучшего. И даже отдельный стих для папы имеется. С днем рождения, папуля, от души тебя целую. Поздравляю, обнимаю и здоровья пожелаю. Желаю, будь успешным и счастливым, умным, добрым, справедливым. Я люблю тебя, ты знай, никогда не унывай. Софийка написала. Ну, имениннику тоже желаем всего самого наилучшего и желаем прекрасно отметить сегодняшний день. Все те, кто хочет к нам присоединиться и успеть порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, телеграм 7071071. Так как наша поздравительная программа уже потихонечку двигается к своему логическому завершению.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658. От 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: вашу музыку добрались мы с вами до финального выхода нашего музыкального агента. И как раз буквально недавно, пару минут назад, прилетело еще одно сообщение. Давайте прямо сейчас его озвучим, чтобы тоже порадовать одного нашего слушателя. Здравствуйте, хочу передать привет Полхлебову Николаю, который находится сейчас в рейсе. Очень ждем и скучаем. Его семья, удачного дня. Но мы тоже Николаю желаем, так сказать, счастливого пути, раз он за рулем. Мы, в принципе, пожелаем счастливого пути, наверное, всем нашим радиослушателям, потому что большая часть их, помимо офисных работников, это, конечно же, водители. Ну, все, друзья, все сообщения удачно зачитали. Теперь настала пора встречать в эфире мою коллегу Дашу Потехину, которую, естественно, я уже сегодня видела не раз. Что греха таить?
1: Привет! Здравствуй, Наташа!
2: Привет! Я сразу, знаешь, сценку одну вспоминаю из кинофильма, когда здоровались два клоуна. А. Вот, не об этом сейчас. Да, Наташенька, привет тебе, конечно. Да. И я появляюсь в рамках разных программ, таких более официальных. Почему? Потому что, ну, мне нравится, мне интересно, друзья. Интересны эти люди, интересно общение и, конечно, актуальные темы, которых сейчас так много. То есть всего событий, а событий становится еще больше, потому что у нас впереди что? Витебская красавица, раз. А еще у нас Славянский базар,
0: да,
2: 35-й юбилейный, два.
0: И день рождения наше.
2: Да, я не знаю просто, как это все уместить, разместить, и иногда эти поводы путаются в головах, но мы еще не забываем о том, что лето — это вступительная кампания, это пора, когда наши дети поступают в вузы, в специальные средние заведения и так далее, в техникумы. Вот, об этом нужно поговорить. Почему? Потому что я вот как мама абитуриента в прошлом году, я прошла эти все стадии.
0: Выдохнула уже.
2: Да, я понимаю и знаю, поэтому хочется, чтобы всем остальным было понятно, родителям, особенно если вот сейчас уже сданы ЦТ, и нужно куда-то подавать документы, как подавать, с кем, зачем, какие справки, что. Вот об этом нам расскажет специалист, который у нас будет в гостях уже через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Мы готовы отвечать на вопросы, точнее, специалист готов. Вы можете задавать свои вопросы, как обычно, пользуясь нашими мессенджерами.
0: Да, Viber, Telegram, 7071071. Друзья, в вашем распоряжении.
2: Так как что... Наташа, которая здесь постоянно это называет, эти цифры, а я вот иногда забываю. 7071071 через префикс 29. И, кстати, друзья, Наташка, давай вот попросим людей, поскольку у нас в этом году, ну, не круглая дата, но тем не менее приятная, 28 лет исполняется радио «Витебск». На всякий случай запомните, возможно, будет такой вопрос в игре, потому что, конечно, будут призы и подарки. Вот, ребят, давайте вы активнее подпишитесь на наши соцсети, тем самым сделайте нам такие подарки.
0: Мы будем только рады, да.
2: Очень будет приятно. Вот Telegram, Viber, подписывайтесь на нас, найдете без проблем. TikTok, Instagram, мы вас там ждем, мы очень хотим, чтобы это случилось. И если это случится уже сегодня или сейчас, вот в эти минуты, просто кайф. Мы смотрим постоянно, мы учитываем каждого человечка, каждого нового дружочка. Наташа любит это слово очень. Дружочки.
0: Да, дружочки. Так что, да, друзья, действительно, подписывайтесь. Мы будем рады. Даше желаю, наши гости, прекрасного эфира. А вам желаю замечательного дня. Ну и услышимся уже завтра. Наташа Баталко была на связи. Как всегда, всех крепко.
2: Хотела
0: мысленно
2: сказать до пятницы, но нет.
0: Нет, не путаемся. Ну, в любом случае, всем пока-пока.
2: Пока.
3: Музыкальный агент.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На границе с Польшей и Литвой скопилось 560 фур, сообщили в Госпогранкомитете. На выезд из Беларуси в Польшу очередь насчитывает 430 грузовиков. Наиболее загруженным остается маршрут через пункт пропуска Кукурыки-Козловичи. Польские контролирующие службы за сутки пропустили лишь 43,7% от нормы фур, следующих с белорусской стороны. Через Бобровники и Берестовица в Европу проследовало всего 15% больше грузов. Перед литовскими Мядиненкаем и Шальчиненкаем ожидают очереди 130 фур. Сопредельные пункты пропуска приняли 25% грузовиков.

0: мире.
1: Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке. Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом, сказал Рютте. По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК. Первый случай заболевания Эболой выявлен во Франции. Об этом сообщает Билд со ссылкой на газету Le Parisien. Министерство здравоохранения Франции подтвердило в среду выявление первого случая заболевания вирусом Эбола в стране. Вирус был диагностирован у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго, говорится в публикации издания. Заболевший был немедленно помещен в специализированное медучреждение и на данный момент находится в стабильном состоянии. Минздрав Франции следит за ситуацией.
0: Беларуси.
1: В Министерстве труда и социальной защиты проинформировали о рабочем и выходном расписании на июль, пишет Белта. В Минтруда напомнили, что в июле 31 день, из них нерабочих 9 дней, включая праздники и выходные. Рабочих дней будет 22, один из которых является предпраздничным. Так, 3 июля страна отмечает День независимости, который является нерабочим праздничным днем. В нынешнем году этот праздник приходится на пятницу, что предоставит белорусам 3 дня отдыха с 3 по 5 июля. Рабочий день 2 июля, четверг, будет предпраздничным и будет сокращен на 1 час. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер — компания Виконт Бай.
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
2: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: выбрать и где получить профессию, как стать в ней успешным, об этом и не только в программе «Твой выбор» с 14 до 15 на радио «Витебск».
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете радио номер один в регионе. Это Витебск, с вами Даша Потехина, и это программа «Твой выбор». Уже мы сказали о том, что будет интересная беседа, важная. Она не только интересна, она еще и важна. Понятное дело, что важна она абитуриентам и их родителям, в первую очередь, потому что говорить мы будем о том, как поступают в этом году, когда поступают, когда документы подают, какие документы подают. Ну и, как мы знаем, уже отзвенели последние звонки в школах нашей страны, и уже одиннадцатиклассники, вчерашние одиннадцатиклассники, стали абитуриентами. Они сдали ЦТ и ЦЭ, баллы посчитаны, пальцы скрещены. В общем, все, в режиме ожидания они сейчас находятся. И не только они, конечно, бабушки, дедушки, родители, сестры и дяди с тетями также. Скоро абитуриенты начнут штурмовать приемные комиссии вузов, и не только вузов, и СУЗов. И первыми по уже сложившейся традиции поступают целевики. Это те люди, которые заранее заключили договор с какой-либо организацией, и она будет платить за их обучение. Но потом они будут в этой организации обязаны отработать 5 лет. Вот такие правила, такие условия. Ну и все правила и условия о вступительной кампании 2026 мы узнаем от нашей гости, ответственный секретарь приемной комиссии ВГТУ Витебского государственного технологического университета у нас в гостях, Гончарова Екатерина Сергеевна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно, что вы сегодня у нас и не впервые находитесь в этой студии. Это здорово, что вы уже немножечко освоились здесь. Но я думаю, что сегодня у нас другая миссия. Если мы раньше говорили с вами на тему «Как учиться в ВГТУ», сегодня будем говорить мы на тему «Как поступить в ВГТУ, в ВГУ и в остальные учебные заведения нашей страны». Это не только Витебск и Витебская область, это вообще вся Беларусь. Давайте, Екатерина Сергеевна, расскажем о том, когда начинается основной этап приема заявлений в этом году.
2: Давайте. Ну, начнем мы с того, что в эту субботу мы стартуем. Это уже у нас будет прием документов у целевиков и олимпиадников. С 27 июня по 2 июля у нас будет прием документов у целевиков, а по 1 июля это у нас победители внутривузовской олимпиады. Вот на один день у них там разница. Вот. В этом году новшеств каких-то по приемной кампании особенных нету. В основном они касаются только заказчиков кадров, а заказчиков организаций, но именно самих абитуриентов ничего не коснулось. Единственное, коснулось целевиков немножко, у них вот если у нас в нашем университете, да, они сдают математику, внутренние испытания. До этого ранее они сдавали математику устно, это просто были два вопроса, а с этого года уже у нас еще появилось к этим двум вопросам добавилась задача, практическая
1: письменное
2: задача.
1: Задание.
2: Да, письменное задание.
1: Скажите, это, да. А вопросы остались те же, то есть можно поднять с прошлого года, если у кого-то сохранились, да?
2: Можно и с прошлого года, но министерство обновило вопросы, все эти вопросы мы уже тоже на нашем сайте на каждом сайте университета они были уже обновлены, добавлены плюс задачи, то есть и абитуриенты, которые планировали поступать уже по целевой, то есть начиная уже, наверное, с 1 января, они могли спокойно готовиться. Даже по одному вопросу в день, по
1: одной задаче. Есть же те ребята, которые не поступили в том году и хотят попробовать испытать себя в этом году, поэтому у них тоже есть шансы такие. Я думаю, что они уже все узнали, как говорится, прощупали, ситуацию поняли и, возможно, нашли себе те организации, которые смогут им чуть-чуть подсобить в поступлении. Скорее всего, так.
2: Да, есть такие, которые с прошлого года. Но в основном, вот если мы берем наш университет, я вот даже смотрела в этом году, у нас выпускники по целевому все этого года. Выпускники школ и колледжей.
1: Еще такой момент. Те ребята, которые получили красные дипломы, точнее, золотые медали, и получили, возможно, я имею в виду сейчас олимпиады, которые они

0: школе сдавали, ну, наверное, в школе сдавали они вузовские, то есть они уже знают, что там или где-то они еще могут поступить без экзаменов.
1: Да, все верно.
0: Но не все вузы принимают...
1: Региональные вузы, именно региональные
0: медалистов,
1: вузы. Медалисты,
0: да?
1: Золотая, серебряная медаль, дипломы с отличием. То есть они могут идти как и на целевое, так и в основные общие сроки приема. То есть у них есть льгота на поступление. То есть на любую специальность, где нету внутреннего испытания.
0: Но найти эту информацию можно на сайте любого учебного заведения.
1: На сайтах любого вуза, конечно.
0: Хорошо, будем в основном, конечно, говорить о вузах, потому что сейчас этап такой, но где-то будем затрагивать и другие учебные заведения. Друзья, если вопросы у вас есть, а я думаю, они обязательно будут, задавайте их при помощи вашего гаджета, то есть используя гаджет и используя мессенджеры Telegram и Viber, Радио Витебск, номер 29, префикс 707-1-071. 707-1-071-071 можно задавать, и можно 60-20-60 и 60-20-70 позвонить по этим городским номерам. Вы можете лично Екатерине Сергеевне задать вопросы. Мы вернемся к разговору через пару минут.
2: Твой выбор. Реклама. Собирайтесь на...

0: килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: А вот так... И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: твой выбор.
1: Я смотрю, вопросы уже приходят от родителей. Возможно, сами молодые люди и девушки тоже пишут. Мы говорим на тему вступительной кампании 2026. Вы слушаете радио «Витебск». И здесь у нас Екатерина Сергеевна Гончарова. И мы ей задаем вопросы. Екатерина Сергеевна, так, мы определились, что стартует у нас целевое, вот эта подача целевиков документами, документов целевиками. Так, я разобралась теперь, что хотела сказать. Это начинается с 27 июня, а вообще основной общий этап поступления с 12
2: по 17 июля. Общий основной, да, по 3 сертификатам.
1: Мы отметили тут за эфиром, что это, оказывается, воскресенье. Так что можно собраться в субботу с мыслями, хорошенечко все обдумать на выходных, обсудить с родителями, куда вы решили. Но решайте сами, все равно по зову сердца. Вот вы, Екатерина Сергеевна, когда поступали, вы принимали решение или все-таки вас подталкивали к этому? Мама, папа?
2: Нет, никто не подталкивал. Наверное, все-таки я сама вообще родом из Орши. И, понятно, в нашем городе нет высшего учебного заведения. И я все-таки хотела. Вот мне нравилось. Я вообще закончила... Наш же университет. Я закончила технологический университет, кафедру маркетинга. Я маркетолог. Мне хотелось как-то вот эту вот специальность изучить, кто же, как он. Ну, и по итогу поступила. И работаю теперь в этом университете.
1: А еще по секрету я скажу, здесь тоже мы общались, об этом говорили, пока музыка звучала. Говорит Екатерина Сергеевна, что в этом году будет наплыв абитуриентов, поступать будет сложнее, баллы будут выше. Так что серьезно осознайте этот факт и приступайте к тому, что нужно повторить, где-то какие-то пробелы восполнить. Это действительно очень важно для поступления, чтобы потом выдохнуть и уже начать новый учебный год в том самом статусе, к которому вы стремитесь. И всем мы, конечно, будем желать удачи и желаем уже ее сейчас. И дальше давайте пройдемся. Вот с 27 июня по 2 июля прием документов у абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки. С 4 по 10 июля проведение вступительных испытаний для целевиков, у которых теперь, например, по математике добавилась еще и задача. С 12 по 14 июля подача выпускниками профильных классов педагогических, спортивных, инженерных и национального детского технопарка. Все вот верно, есть такое, оказывается. Да? Еще дальше, с 12 по 17 июля, основной прием документов для поступающих за счет средств бюджета и на платной основе. С 18 по 25 проведение внутренних испытаний для тех, кто сдает экзамены непосредственно в ВУЗе. По 27 июля зачисление на бюджетную форму обучения, кроме военных и аграрных специальностей. Вот там, по-моему, позже можно будет, по графику. Ну и по 3 августа зачисление абитуриентов на платную основу обучения. Если, поясните, если ты не попадаешь в общую обойму тех, кто обучается за бюджетный счет, да, то, значит, ты уже тогда можешь рассчитывать или надеяться на то, что ты попадешь
2: на... то у вас есть шанс поступить, если вы вдруг на бюджет не поступили, то есть не расстраивайтесь, то есть у вас есть еще время выбрать вуз, либо остаться там же, куда вы подавали документы, на платную форму обучения.
1: Но запомните, что деньги, и даже немалые деньги, не гарантируют вам поступление, даже на платную форму обучения, потому что там все равно важны баллы, и там тоже конкурс.
2: Ежегодно на платное обучение. Во-первых, мы знаем, что в этом году немножко платные места урезали, немножко стало их меньше, бюджетные сохранились, вот поэтому на платном мы тоже ожидаем, что будет конкурс, и конкурс будет неплохой. Поэтому старайтесь, думайте, время у вас еще есть. Ну, конечно, в первую очередь хочется всем пожелать, чтобы все прошли желающие, кто очень хочет, это на бюджет с 12 по 17 июля.
1: Как вы вот советуете выбрать себе бюджетную форму? Во-первых, нужно, наверное, понять, куда ты направляешься, потому что экзамены какие-то ты сдавал уже по специальностям определенно. Но есть какие-то векторы, которые тебя могут привести в то или иное учебное заведение, так?
2: Да, ну я думаю, вообще наша молодежь, и вот, ну, будущие абитуриенты, они уже, мне кажется, с первого этапа, когда они ходят на репетиционное тестирование, централизованный экзамен, централизованное тестирование, они уже определились, куда, какие предметы мы сдаем, какие профили нас интересуют. То есть и уже согласно вот этому профилю, который они выбрали, то есть они уже должны мониторить и смотреть, куда же могут со своими сертификатами они пойти, в какое учебное заведение, на какую специальность.
1: То есть, ребят, у вас должен быть план А и план Б обязательно. Вы должны понимать, что с вашим набором специальностей, точнее,
2: предметов,
1: вы можете пойти вот именно в это и вот в это. Посмотрите по всей стране, куда вы можете отправиться. Не только же в нашей стране, да, можно, но чаще всего ребята выбирают нашу Республику Беларусь и правильно делают. Вот, и обучение здесь гарантировано им, и все остальное. И условия тоже. Так вот, вы смотрите, где можно будет обучаться. Если в процессе вы будете наблюдать систему баллов и видеть, что, например, в этом вузе, ну, как бы она немножечко выше, чем, допустим, там, в Гомеле или там где-то в Могилеве, ориентируйтесь. Вы можете выбрать. И потом, Екатерина Сергеевна, насколько я знаю, можно перевестись переводом, если появляется место,
2: можно,
1: в свой город.
2: Можно, да, конечно. И еще, мне кажется, вот почему нашим абитуриентам очень везет. Уже который год у нас очень удачный мониторинг. То есть ребята, сидевшие дома, они видят каждого вуза мониторинг. Где, сколько баллов, куда я еще прохожу, куда не прохожу, чтобы у них было время быстренько схватить свои документы с одного вуза, если они видят, что они не проходят там на бюджет или еще куда-то, и поехать в тот вуз, где они проходят. Вот это тоже очень удобная система сейчас. Вот
1: это прекрасная система. Такой раньше не было. Я помню, когда я обучалась и когда я поступала. Это нужно было прийти ножками, подняться тогда у меня на 6-й этаж в ИГУ и посмотреть эти списки, да, ну, то есть все стояли, дрожали, искали свою фамилию. Сейчас вы можете все эти баллы видеть, наблюдать, ориентироваться на месте, причем не обязательно, как вот я уже из опыта своей практики как матери скажу, что не обязательно в первый же день, 12 июля, нести эти документы. Можно посидеть спокойно, посмотреть, как эта вот шкала, куда она движется, а потом уже сориентироваться, стоит вам на это отделение, да, то есть по этой специальности или какой-то, по какой-то другой. Вопросов очень много приходит, поэтому давайте сразу отправимся за этими вопросами, точнее, за ответами к Екатерине Сергеевне уже через пару минут. Друзья, не забывайте, что вы можете в прямом эфире, поскольку у нас интерактивная площадка для диалога, задавать вопросы по номеру 707-1071, либо можно позвонить 60-20-60 и 60-20-70 и пообщаться тут тоже во время того, когда будет звучать музыка. Через несколько минут будут ответы на те вопросы, которые уже присланы.
0: Твой выбор. Реклама на радио Витебск. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса EcoVax T30C Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Твой выбор.
1: Такая хорошая песня как раз на эту же тему. Тема выпускных. Выпускные уже были, а мы все-таки говорим на тему того, как выпускники поступают в этом году, в 26-м. Как сказала Екатерина Сергеевна, нету никаких новшеств. В целом все так же, как и было в прошлом году. То есть подчеркнуть здесь особо нечего. Но есть важные моменты ключевые, которые кто-то, возможно, упустил, а кто-то даже не пытался этим заниматься, потому что на тот момент это была неактуальная информация. А вот сейчас, да, сейчас бы где что узнать. И можно узнать из нашей программы. Делайте это прямо сейчас. 60-20-60-60-20-70. Телефоны прямого эфира. Телефонная линия свободна. Сейчас можно звонить. Можно писать 7071-071. Итак, вопрос. Наталья пишет: здравствуйте. И подскажите, пожалуйста, по специальности, я вот только не знаю, потому что маркировка здесь специальности, обеспечение межкультурных коммуникаций, лингвист, китайский, английский языки. Золотому медалисту есть ли льготы при поступлении и какие? Я единственное хочу уточнить, вы поступаете в Витебск? Это в ВГУ нет таких, да, у нас специальностей? Это, скорее всего, Минск. Это если Минск, то там да, ничего нет, не
2: да.
1: работает.
2: Для Минска это, к сожалению, да. Золотая серебряная медаль – это только региональные вузы. Это вот Витебск, это Полоцк, Могилев.
1: И скажу по опыту своей, опять же, материнской деятельности. В прошлом году мы тоже мониторили и эту специальность. Там балл просто, ну, он практически максимальный. До 400 практически доходит. Так что, если вы готовы к этому, то в Витебск написали, что в Витебск.
2: В Витебске, я не знаю, у нас такой нет специальности в Маше.
1: Романо-германская
2: филология. Романо-германская филология есть.
1: Тогда действует. И вам, наверное, стоит прям вот не ждать, а обратиться уже туда, подойти в приемную комиссию и узнать все.
2: Уточнить, какую-то информацию. Предметно... Да, вы можете обратиться сейчас на сайтах. Во-первых, есть на всех сайтах, есть номер телефона приемной комиссии, ответственный секретарь. Вы можете обратиться в Машерова и спросить у них, то есть какие-то, вдруг у них какие-то есть свои новшества внутренние. Поэтому лучше, конечно, узнать заранее, чтобы уже...
1: Можно позвонить, я бы лучше подошла, потому что так будет вернее. Возможно, тот, кто отвечает на звонки, немножко не совсем в курсе и не так глубоко осведомлен. Да,
2: может,
1: вот в этом.
2: И так, да.
1: Лучше подойти. Так, вам спасибо большое за вопрос. Елена пишет: здравствуйте. Может ли один из родителей несовершеннолетнего абитуриента подать документы без личного присутствия этого молодого человека или девушки? И подскажите, если решили сразу поступать на платное, какие сроки приема документов?
2: Ну, подать документы без, наверное, абитуриента, ну, не совсем, как бы хотелось бы, потому что, ну, вот если мы берем наш университет, да, мы для себя делаем, у нас электронная зачетка, у нас электронный пропуск. Поэтому абитуриента мы сразу в приемной комиссии мы фотографируем его для нашей внутренней базы. Угу. Поэтому, ну, а если родитель придет, кого же мы сфотографируем? Как бы хотелось бы видеть самого абитуриента,
1: ну,
2: как говорится.
1: Ну, то есть в теории все-таки это возможно в исключительном каком-то случае, если есть обстоятельства.
2: Если какие-то обстоятельства, то, конечно, да, это все это решаемо, это все это подходите, то есть мы все это как бы можем решить.
1: Родитель же может фотографию принести вам?
2: Ну, мы фотографируем живого человека.
1: Ну, он потом подойдет.
2: Фотографии есть, то есть мы, которые берем, да, все это, но для себя, для нашей личной базы, то есть нам очень удобно, и потом же также и студентам нашим удобно, когда у них карточка студенческий такой, на пропуск, там, с фотографией, все это. Конечно, это очень удобно, как бы, поэтому, ну, исключительные моменты есть. Но желательно, чтобы, конечно, абитуриент сам был. А вдруг родитель несет документы, а абитуриент не в курсе, куда его мама принесет документы.
1: И такое тоже может быть. Ну, а если будет какая-то расписка от этого абитуриента, возможно. Ну, то есть, все решается на месте.
2: Все решается на месте,
1: конечно. Вы подойдите,
2: конечно.
1: Потому что все-таки принимают документы с 12 по...
2: По 17 июля на бюджет.
1: Я думаю, что если вы подойдете в начале, вопрос решится, и где-то к финалу подойдет ваш сын или дочь, и вы обязательно все это до конца доведете. Так, и есть еще вопросы. Вопрос, давайте немножечко попозже его рассмотрим, потому что здесь Екатерина Сергеевна не в этом вузе она работает, и вряд ли она пояснит, какие изучают языки на романо-германской филологии. Здесь вам надо в ВГУ посмотреть, потому что здесь по поводу экономики.

0: экономики, дизайнеров, маркетинг и все остальное. Вот сюда вопрос можно задавать. Так, ну и есть еще ряд каких-то интересных моментов, которые мы обязательно должны осветить. Вот, например, целевики. Здесь, наверное, все четко и понятно. Вы уже договорились. Уже, наверное, в этот момент все знают, за кем закреплено это место, кто претендует. Наверное, уже
1: закреплено, конечно, да, потому что это в любом случае это конкурс. Есть специальности, на которые конкурс должен быть не менее 2 человек на место. То есть это специальности не востребованной экономикой. Но специальности востребованной экономикой, там конкурса может и не быть. Но в основном конкурс, конечно, есть.
0: Вот Михаил спрашивает, какие специальности, вот как вы думаете или знаете, наиболее востребованы в нашей стране, какой вуз, допустим, какие вузы?
1: Если я беру для примера наш вуз, технологический университет, у нас наиболее востребованы это автоматизация технологических процессов производств, это технология машиностроения, металлорежущие станки, инструменты, производство изделий на основе трехмерных технологий и технология проектирования одежды и обуви. Вот эти специальности, которые у нас именно в нашем вузе востребованы экономикой. А так есть постановление, кто-то хочет по другим вузам, если это рассмотреть, есть постановление Совета министра, где прописаны конкретный перечень специальностей, которые у нас в Республике Беларусь называются востребованной экономикой.
0: И там очень много сельскохозяйственной.
1: Много, да.
0: Но есть еще второй момент. Есть еще популярные специальности и популярные вузы. Да. Об этом что-то вы можете сказать?
1: Ну, наверное, я опять же скажу про свой университет.
0: Есть одно дело востребованное, другое популярное у студентов.
1: Да,
0: абитуриентов.
1: А у нас, наверное, он не популярный будет, а, наверное, правильно сказать, наверное, немножко воспринимают наш, как многие говорят, модный вуз страны. То есть благодаря факультету дизайна нас как-то стали позиционировать именно с модным вузом страны. Больше, наверное, так. Но популярности, если мы берем инженерный факультет, это, конечно, информационные системы и технологии. Это, наверное, у нас в топе самая популярная специальность, инженер-программист, конечно, из этого. Если мы берем экономические специальности, то, конечно, это электронная экономика, это и маркетинг. То есть, с каждым годом оно бывает вроде в этом году популярно, в следующем году как-то вот ребята приходят с более высокими баллами на какие-то другие специальности экономические, допустим, экономика управления классическая, и она уже у них популярная становится. То есть тут как-то, можно сказать, из года в год они как-то могут даже и курсировать между собой как по популярности.
0: А если мы возьмем в целом по стране, вот, Екатерина Сергеевна, вот вы же все равно в этой сфере постоянно вращаетесь, какие вузы, то есть медики популярнее, преподаватели популярнее, экономисты, программисты?
1: Ну, наверное, программисты все-таки.
0: Переводчики.
1: Все-таки программисты, наверное, популярны. Ну, медики, понятно, как-то мы без медиков. Ну, а очень бы хотелось, и мне кажется, вот с каждым годом набирает обороты, мы даже видим с какими баллами идут, это инженерные специальности. То есть с каждым годом мы видим, что вот именно популярность у инженеров, она возрастает. Даже именно вот по тем баллам, которые вот как нам приходят, даже победители олимпиад различных международных и золотая серебряная медаль приходят конкретно на инженерную специальность. Мы спрашиваем, а чего вы же можете выбрать любую? Они говорят, а я хочу быть инженером.
0: Вот они видят перспективу
1: в этих специальностях. Потому что видна, поэтому да.
0: Очень хороший ответ, спасибо большое и спасибо за вопросы. Да, ваша активность тоже очень приятна. Мы через несколько минут вернемся для того, чтобы рассказать, какие документы необходимо собрать, чтобы уже подавать эти самые документы и свое заявление в какое-то учебное заведение. Ну и через пару минут краткий обзор новостей к этому часу от Ольги Богдановой.
2: Твой выбор.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Палата представителей приняла ряд законопроектов. Министр внутренних дел проверяет готовность подразделений ведомства к обеспечению общественного порядка во время проведения Славянского базара. Безработица в Финляндии достигла самого высокого уровня за последние 28 лет. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск. Твой выбор.
3: А мы здесь, мы снова с вами, друзья, возвращаемся к разговору, беседуем сегодня на тему вступительной кампании 2026. Вам большое спасибо за вопросы, за активность, за интерес, который вы проявляете к нашему проекту, ну и в частности вот к сегодняшней беседе. Екатерина Сергеевна Гончарова здесь у нас, специалист, ответственный секретарь приемной комиссии ВГТУ, которая знает действительно, какие документы подавать, какие условия и все подводные камни и течения вступительных кампаний не только этого года. Итак, давайте начнем с документов. Что нужно? Вот, допустим, мы сейчас моделируем ситуацию, вот родители слушают нас, вот я, допустим, и что, с чего начать?
4: Ну, начинаем, во-первых, с целевиков. У них немножко документы другие, отличаются от основного.
3: Так, слушаем целевики.
4: Целевики.
3: Мама,
4: да,
3: папа целевиков.
4: Да, мама, папа целевиков. Ну, в первую очередь, мы берем с собой паспорт, мы берем с собой аттестат, мы берем фотографии 3x4, медицинская справочка, характеристика и самый главный документ для целевиков – это рекомендация педагогического совета. Вот вот оно, чем отличается.
3: А где ее, в школе взять?
4: Ее берете в школе, да, звоните своему классному руководителю, говорите: здравствуйте, я хочу поступать по целевому направлению в технологический университет на такую-то специальность. И ваш классный руководитель вам быстренько делает данную рекомендацию педсовета.
3: Угу.
4: Все, там прописывается, что школа с собранием педсовета рекомендует вас для поступления на специальность по целевому
3: набору. Не был, не задействован, не участвовал, да.
4: Но это в характеристике, а здесь именно, что не рекомендует. Вот они собрались, подумали.
3: Это как ходатайство.
4: Да, и решили, что все-таки он заслуживает. Этот парень заслуживает быть инженером по целевому. Вот, но это вот касаемо именно, если мы берем целевое. В принципе, такие же документы и у победителей Олимпиады внутривузовской, но кроме рекомендаций педсовета, им она не нужна.
3: Угу.
4: Вот, и основной прием, там нужно самое главное не забыть. Это 3 сертификата по централизованному тестированию, централизованный экзамен, что у вас есть, фотографии, медицинская справочка, характеристика, паспорт и аттестат свой. Все, в принципе, наверное, это такие все. Ну, есть еще какие-то дополнительные документы там, ну, это уже решаемо что-то.
3: А вот портфолио, где ты такой прям хороший,
4: нет,
3: нас, всякий разный, это
4: нет,
3: не работает?
4: Нет, это уже не работает.
3: Поют, многие танцуют,
4: поют, танцуют. В первом классе занял кенгуру первое место, это тоже приносят родители. Как я все время говорю, что...
3: Жаль, а куда же это все?
4: Это уже оставьте дома у себя для памяти. Многие несут еще и школьный аттестат за 9 классов. Мы тоже говорим, это уже ваша память, это уже ваша история. То есть эти документы все оставляйте дома.
3: А какие-то школьные олимпиады?
4: Ну, там, допустим, это если только победитель. Но, смотрите, нам приходит письмо, то есть, в котором у нас прописаны, уже такое письмо нам пришло, где прописаны, то есть вы можете нести с собой, что вы победитель олимпиады там какой-то международной, республиканской, городской. Но у нас эти как бы фамилии есть. Ну, кто-то, знаете, что несут даже и золотые медали. Хотят приложить в личное дело. Поэтому золотые медали, да, тоже оставляйте дома. Да, к сожалению, да, не поможет. Но вот именно перечень документов тоже на каждом сайте в университета, любого университета, есть определенный перечень документов, которые необходимы.
3: Все ясно. Но могу сказать, что еще такой вот момент, который никогда не стоит упускать и не стоит забывать. И на нем мы акцентировали внимание и в прошлом году, и в позапрошлом году, когда мы говорили также в моменты вступительной кампании. Смотрите, если вы подаете, я помню, что это делается в справке, возможно, вы меня поправите сейчас, можно где-то еще. Когда вы подаете документы, в медицинской справке вы указываете набор, спектр всех тех специальностей на определенном факультете, которые вы планируете освоить. То есть приоритетно свою, то, что вы выбрали, я хочу быть, ну, там, например, программистом там, или маркетологом. И там же есть еще, наверное, сопутствующие, сводные, как их назвать, рядышком стоящие специальности. Если вы не проходите по баллам на основную, на приоритетную, и дальше вы указываете вот спектр всех первая, вторая, третья и так далее, то есть по убыванию.
4: Да, ну, многие справки, да, прописывают так, в основном та приоритетная специальность, можно не приоритетную. Многие прописывают просто факультет. Допустим, факультет информационных технологий и там робототехники. Кто-то может прописывать специальности. А кто-то вообще, были такие у нас справки в прошлом году, приносили годен для поступления в ООО, в ГТУ. То есть вообще годен для всех специальностей. Но всегда просите конкретно, чтобы, конечно, прописывали просто специальность. Либо, если это касаемо инженерной, значит, пишут там на инженерной специальности. Вот. То есть смотрите... приоритетно. Пускай будет приоритетно, но смотрите, чтобы были прописаны именно те специальности, на которые вы вдруг, если на одну не зашли, но чтобы у вас была прописана та, куда вы все-таки, если...
3: Подчеркиваем двумя жирными чертами вот эту фразу, которую сейчас сказала, озвучила Екатерина Сергеевна. То есть вы приоритетную пишете и через запятую или в скобочках остальные специальности, которые вы тоже рассматриваете, если что.
4: Если что,
3: да. И сюда же, насколько я помню, тоже по прошлому году стоит написать, что вы не исключаете вероятности платного обучения.
4: Ну, это пишется у нас уже в заявлении в самом.
3: В заявлении,
4: когда вы будете подавать заявление. Уже у нас, ну, в любом университете, да, то есть вы отмечаете приоритетные специальности, там, по рейтингу они у вас идут, допустим, первая, там, вторая, третья, и потом вдруг, если вы рассматриваете, конечно, еще платное, вы можете дополнительно сразу, в основном это касается, конечно, иногородних, чтобы не приезжать вторично, вы можете подать заявление сразу и на платно. Но чтобы это заявление, оно включается только после того, когда, если вы не зачислены на бюджет, то есть оно включается автоматически.
3: То есть не бойтесь того, если ходить по общему
4: баллу. Да, по баллам. И то кто-то вас заставит идти на платное обучение. Нет, на платное вас никто, только если вы вылетите. Либо вы изъявите все-таки желание, приедете, преподаватель скажет, меня все-таки не устраивает, я хотела вот на первый приоритет, на второй, третий я не рассматриваю, я хочу на платное. Угу. Тогда все, конечно, тогда мы сделаем вам уже другое заявление, то есть уберем из списка те специальности, которые вы прописывали, вот, и включается тогда уже платное заявление.
3: Вот такие очень важные моменты. По документам, я думаю, все понятно. И, в принципе, здесь почти одинаково. Кем бы ты ни был, да, целевиком, ты бюджетник, ты платник, почти всегда один и тот же набор документов. Медицинскую справку собирают заранее. Я знаю, что в каждой школе проводятся комиссии в течение учебного года, чтобы уже не ходить в последний момент, не напрягать ни учреждения здравоохранения, как бы ни самих этих самых детишек, чтобы там не было толп. Все это проверяется в течение. Ну и потом, если что-то, там все указывается. Ребята, через несколько минут мы вернемся. У нас есть еще несколько важных моментов, о которых мы поговорим. Если у вас вопросы появились и вы не закрыли свои гештальты, то, пожалуйста, пишите 7071-071, и можно писать в Viber и в Telegram, также Радио Витебск. Можно позвонить еще в наш прямой эфир 60-20-60 и 60-20-70.
2: Твой выбор. Реклама. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-21-29.
5: Внимание! Витебск!

0: хотите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Твой выбор.
1: Насколько любопытная и актуальная сегодня у нас тема программы. Говорим о вступительной кампании 2026. Она уже стартовала, уже для целевиков, да, и для всех тех, кто захочет тоже учиться на бюджетной основе. Это будет с 12 июля подача документов, с 27 для тех, кто решил вот именно так, таким вот путем пойти. Потом отработка. Екатерина Сергеевна, давайте вот какие-то моменты еще по-быстренькому вспомним. Естественно, что необходимо. Сейчас, конечно, на данный момент какая?
2: Да, ну, в первую очередь целевики, так как они у нас пока самые первые идут у целевиков. Все мы помним, что отработка 5 лет.
1: Так.
2: Но плюс какой целевика? То, что он уже понимает через 5 лет, куда он пойдет работать. Изначально, то есть с кем он заключил договор, туда он уже идет на практику, туда он уже идет на дипломное проектирование и, конечно, туда он уже идет отрабатывать. Но на 5 лет. А второе, это у нас, еще у нас такое с 12 по 14, у нас же вот эти в классы инженерные, как мы вуз инженерный профиль, там тоже отработка 5 лет. Чтобы тоже знали абитуриенты, куда они идут. Но там распределяем уже мы. Ну и основной, конечно, прием, тоже отработка у вас будет, но 2 года.
1: Бюджетная форма, это
2: только бюджетная. Платная мы предлагаем, потому что многие ребята все равно хотят распределиться, потому что найти молодому специалисту после университета, не имея стажа за плечами, как говорится, очень сложно. Поэтому мы всегда с радостью предлагаем и платникам эти места для отработки. И вы знаете, что соглашаются. Много ребят очень соглашаются и просят даже, говорит, распределите нас тоже, мы тоже хотим. Потому что все понимают, что найти первое рабочее место молодому специалисту очень сложно.
1: Ну, а когда? Но в течение учебы, я так думаю, что эти самые ребята могут приглядеться, как и в том же самом случае работодатели могут приглядеться в момент практики какой-то организации, да, и с двух сторон, ну, уже понравится симпатия, как это возникнет, какой-то интерес, и потом есть, наверное, какое-то такое рекрутирование более успешных с показателями студентов, возможно, существует, я так предполагаю.
2: Есть, конечно. Ну, во-первых, да, конечно, вы можете найти и свое, сами себе свое рабочее место, как говорится, первое, принести, отработать там, побыть на практике, на преддипломной практике, и принести потом справочку, что они вас берут, и мы с большим удовольствием распределим вам туда, куда вы хотите. Ну, а если говорить по приоритетам распределения, то, конечно, по среднему баллу, первые, кто заходит, у кого самые высокие баллы, они имеют право выбирать. То есть они, конечно, выбирают лучшее из лучшего. Ну, а чем ниже балл, тем меньше места остается, конечно. Но будем говорить, у нас все хорошие рабочие места, что целевые, что основные. Ну, то есть у нас, в принципе, распределение у нас все хорошее.
1: Оксана спрашивает, скажите, в какие сроки будут опубликованы списки зачисленных на бюджет и на платную форму обучения? Когда этого ждать?
2: Так, ну, опять же, вернемся к целевикам. То есть у нас целевики, предположительно, до 10 числа они у нас сдают внутренние испытания. Мы уже так немножко оговаривали с этим. Где-то 6 июля у них будет вступительное испытание, а 8 числа будут зачисления. То есть они уже увидят свои списки. Это мы говорим про целевиков. И олимпиадники тоже, они будут немного ранее. А если мы говорим про основные сроки приема, это где-то 19-20 июля. Уже увидят себя ребята.
1: К 20 июля все будет четко расставлено по местам.
2: Да, все верно.
1: Вопрос от Елены. Скажите, если решили поступать на платное обучение, какие сроки приема документов именно на платное сразу?
2: На платное с 1 августа. С 12 июля по 1 августа. То есть вы можете из 12 числа, 12 приехать, и сразу у нас были такие случаи, которые сразу приходят и заявление подают только на платную форму обучения. То есть они уже участвуют только на платную. Поэтому вот ваши сроки.
1: 1 августа это последний день приема?
2: Последний день приема документов.
1: То есть 1 еще можно?
2: 1 еще можно, конечно. 1 августа.
1: Спасибо большое за ответ. Ну, в принципе, на все вопросы, которые были заданы, мы ответили. Еще вопрос такой. Может ли стать студентом белорусского вуза человек, гражданин Российской Федерации? Это спрашивает Алексей. На бюджет или на платной основе? Может ли?
2: Могут, конечно. Ну, есть, конечно, такие ситуации. Смотря, это все надо оговаривать, потому что сдавали ли вы централизованное тестирование? Если у вас ЕГЭ, по каким предметам у вас есть ЕГЭ, вам просто нужно связаться с тем вузом, куда вы планируете поступать, и просто рассказать, может, вы хотите поступать в сверхконтрольных цифроприемах здесь. Ну, как бы у вас есть очень много траекторий поступления в вуз. Можно, но просто надо знать, что у вас есть. Есть ли сертификаты, есть ли ЕГЭ, либо сверхконтрольные цифроприемы. А может, вы вообще захотите, там, может, вы вообще какой-нибудь там спортсмен, там, мастер спорта, то есть еще одна какая-то льгота. То есть, ну, лучше, конечно, обратиться в вуз, тот, который вы хотите поступать, и я думаю, что
1: насколько я знаю, очень много студентов из других стран, в том числе в технологическом университете. Я не беру там расчет Китай, я могу сказать о странах нашего бывшего Советского Союза обучаются. У вас там есть таджики и так далее, и так далее. То есть можно, и тем более, конечно, из Российской Федерации, как и наши могут поступать туда, так? У нас же союзное государство. Спасибо за ответ. Друзья, ну, всем мы пожелаем с Екатериной Сергеевной, пожелаем, конечно, мы удачи, крепких нервов, стойких, не бояться идти по зову сердца, это уже от себя я скажу, и верить в то, что все получится обязательно, немного осознавать и, наверное, соизмерять свои возможности, чтобы планочка не зашкаливала, если вы видите, что этот предел просто недосягаем, и не надо мучить себя и родителей, и потом слезы, все вот это вот. Просто посмотрите, что вам по силам, что вам по плечу, и все обязательно получится. Екатерина Сергеевна.
2: Я тоже хочу пожелать удачи и родителям, потому что они переживают, мне кажется, еще больше. Вот когда смотришь на абитуриента, мне кажется, он менее переживает, чем родитель. Поэтому, да, осознать, куда вы все-таки планируете поступать, набраться сил, терпения. Ну и ждем вас с распростертыми объятиями в нашем университете.
1: Во всех вузах нашей страны.
2: Во всех вузах нашей страны.
1: Все. Друзья, ребята, девочки, мальчики, ни пуха, ни пера, все обязательно получится. У нас в гостях был ответственный секретарь приемной комиссии Витебского государственного технологического университета Гончарова Екатерина Сергеевна. Большое вам спасибо за ответы на вопросы. Ну и всем легкого поступления в этом году. До новых встреч. До свидания.
0: Твой выбор. Реклама на радио Витебск.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Палата представителей приняла ряд законопроектов. Во втором чтении одобрены новации в правовой охране объектов интеллектуальной собственности. Подробности сообщил канал ОНТ. Документ прежде всего направлен на совершенствование законодательства и усиление защиты товарных знаков. Особое внимание уделено защите прав авторов в медиасфере. Отдельным блоком были рассмотрены вопросы эффективности функционирования железнодорожного транспорта. Поправки приняты, например, в части расширение возможностей оказания помощи маломобильным гражданам. Также расширяются полномочия органов комитета госконтроля. Для ведомства законопроект закрепит и новые принципы независимости от деятельности других госорганов, политических партий и общественных объединений. Министр внутренних дел Иван Кубраков проверяет готовность подразделений ведомства к обеспечению общественного порядка во время проведения славянского базара в Витебске. Участие принимает председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник, а также начальник УВД Витебщины Максим Суббота и представители силовых структур и госорганов региона. На рабочем совещании рассмотрены вопросы распределения сил и средств, привлекаемых к проведению масштабного форума. Иван Кубраков, заслушав доклады, в том числе коллег из других ведомств, поставил ряд конкретных задач, особо подчеркнув важность совместных слаженных действий для обеспечения общественного порядка в дни фестиваля, безопасности его участников и всех жителей и гостей региона. Госсекретарь США начал трехдневную поездку по странам Персидского залива. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на агентство Reuters. В Абу-Даби Марко Рубио прибыл накануне поздно вечером. Это его первая дипломатическая миссия высокого уровня, связанная с достигнутым на минувшей неделе предварительным меморандумом между США и Ираном. В числе государств, которые запланированы для посещения госсекретарем, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. В обеих странах расположены стратегические важные военные базы США. Поезд памяти прибыл в Могилев. Его встретили ребята из военно-патриотических клубов и классов, а также представители местной власти. Участники проекта уже побывали в Бресте и Гродно, а сегодня приехали в город на Днепре. Их поприветствовала зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. Она отметила, что депутаты союзного государства работают над разными проектами, в том числе внесен значительный вклад в создание Музея славы Могилевщины. Впереди у ребят тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. В проекте «Поезд памяти» школьники увидят множество памятных мест и больше узнают об истории подвига предков во время Великой Отечественной войны. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами. Кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 26. Витебские днем 22-24 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Большая распродажа DonFam. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DonFam.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Первый укос трав в Беларуси близится к завершению. Скошен 91% площадей. Стало известно, что профсоюзные правовые приемы впервые будут проводить летом из-за высокого спроса на консультации. Также стало известно, какие темы обсудят участники 13-го форума регионов Беларуси и России. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы. Угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте Shodria.by, совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Врачи продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим в результате атаки беспилотника на автобус в Брянской области. 11-летний пациент, который поступил в тяжелом состоянии, уже переведен из реанимации в хирургическое отделение. После операции его состояние оценивают как стабильное, сообщил канал ОНТ. Также операционное вмешательство продолжается для одного из детей. Ему достают осколки из кисти и из грудной клетки. В основном раны осколочные. Специалисты планируют довести их до выздоровления. Учитывая особенности травмы, несколько детей в ближайшее время будут переведены в 6-ю клиническую больницу Минска для лечения в отделении хирургии кисти. Остальных детей выпишут домой на следующей неделе. В центре детской хирургии продолжают лечение 5 детей. Рядом с пациентами их родители, также с пострадавшими работают психологи.
1: В мире.
2: Иран готов к заключению соглашений в области безопасности со странами Персидского залива. Об этом заявил председатель парламента Исламской республики Мохаммад Багир Галибаф, информирует ТАСС. Он подчеркнул, что будущее мусульманского мира должно формироваться не на основе разрушительной конкуренции, а на базе сотрудничества, экономической интеграции и непрерывного политического диалога. Мохаммад Багир Галибаф также напомнил, что Иран по-прежнему настаивает на необходимости вывода всех иностранных сил из стран Ближнего Востока. Ранее агентство Reuters сообщало, что премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани посетил столицу Омана, чтобы договориться об организации переговоров об открытии и дальнейшем режиме использования Ормузского пролива с участием Ирана, Ирака и стран Персидского залива. Отмечается, что эти переговоры должны пройти отдельно от диалога США и Ирана. По данным источника агентства, страны залива будут настаивать на отказе от пошлин за транзит. При этом Иран может предложить взимать экологический сбор, а также сбор за безопасность и навигацию.
1: Экономика.
2: Стало известно, какие темы обсудят участники 13-го форума регионов Белоруссии и России. Председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц отметил, подготовка находится на финишной прямой. В форуме примут участие более 1000 человек, которые в ходе тематических секций рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия двух стран, от промышленности до науки и медицины, затрагивая агропромышленную кооперацию белорусских и российских предприятий. По словам председателя, это события, которые из года в год ждут представители обеих сторон. Например, будут рассмотрены вопросы продовольственной безопасности союзного государства. Одна из секций пройдет на агрокомбинате Дзержинского района. Сегодня продовольственные рынки союзного государства обеспечены, однако в настоящий момент необходимо еще более прочно связать взаимными договорами отрасли агропромышленного комплекса, добавил Леонид Заяц. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 21-26 градусов выше нуля. В Витебске до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Витебск». Конт-бай.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33 300 6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: среда, друзья, да, хорошая компания, собственно, напоминает о том, что у нас сегодня середина недели. Что может быть лучше? Ну, лучше среды, наверное, только пятница. Или среда, в которой есть что отметить. Она однозначно есть что. Ну, как минимум, поздравляем Александра Анатольевича Назаренко с днем рождения. Сегодня такой замечательный день. Ну и, собственно говоря, как и полагается, отмечает он его в поте лица. Но не у микрофона, а совершенно в другой локации. Судя по всему, он находится в дороге в свой лучший Новый год, хочется верить. Ну и, возможно, еще в каком-то направлении, друзья. Ну а я рассказываю, что впереди у нас как минимум 4 часа отличной музыки, розыгрышей. Шикарная возможность появится попасть на одно крутое мероприятие, которое будет проходить в эту пятницу, но об этом расскажу чуть позже. А пока напоминаю, для тех, кто проголодался за целый рабочий день, будет небольшая пятиминутка, где можно будет не только отдохнуть, но еще поживиться приятными и вкусными призами. Ну а пока предлагаю вам, собственно, схватить привет непосредственно отсюда, с радиостанции «Витебск». Всем привет, хорошей компании, Настя Дроздова здесь. Ну и, конечно же, огромное количество крутейшей музыки, которая, надеюсь, порадует вас сегодня.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: хорошая компания. С нами всегда хорошо.
1: О как!
2: Знаете ли, в каждой стране свой салон красоты и свои спа-услуги. Ну и каждый пытается выделиться по-своему. Вот, например, во Вьетнаме решили адаптироваться под русскоязычных туристов и сделали уткотерапию. Что бы это значило, как вы думаете? Рассказываю, что она из себя представляет. Представляете, приходит человек, он ложится на некую скамейку, его засыпают зерном, и потом толпа уток залетает и начинает это зерно поедать. Если честно, зрелище, конечно, интересное, но мне кажется, по ощущениям так себе. И на шорты я бы так активно точно не сыпала. Наверное, просто вьетнамцы не бегали никогда от гусей, потому что говорят, что якобы пощипывание уток обладает терапевтическим эффектом и быстро избавляет от любого стресса. Ну что, мне кажется, пора уже покупать билет на дачу. Ну а вдруг действительно работает?

0: Лёш Свик – тот самый парень, который по умолчанию выглядит так, будто у него буквально в спальне припаркован байк. Между прочим, он пробует себя в разных жанрах, в том числе в жанре рок, но мы этого не услышим, потому что, к сожалению, на своем вымышленном байке он никак не доберется до Витебска. Хотя Олег Майами вроде как уже второй год приезжает, но можно же было бы за компанию. А между прочим, недавно узнала, что он, помимо того, что выступал в Минске 19-го, он еще и в Могилеве, оказывается, побывает уже на этих выходных. Вот так вот, вот так и думаем.
1: Реклама.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: А вот так! И это десятка.
5: А вот так.
4: И уже 14.
5: А если так, уже 14,4.
6: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
8: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе

0: кусочка.
1: Ну, неудивительно, что с таким набором на столе, виноградный чай, два кусочка пиццы, у девушки печальный смайл на лице. Это потому, что ей нужно было целую пиццу предлагать. И тогда, возможно, эта история была бы не такой лиричной. Кстати, что касается пиццы, то одна целющая пицца совсем скоро достанется кому-то из вас, друзья. Так что готовьтесь, по крайней мере, морально. Одно есть еще кое-что, что мы для вас подготовили, а точнее Галина Захарова. В скором времени мы услышим о новинках из мира кино. Длинный дубль не за горами.
2: В хорошей

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Новая киновселенная DC продолжает расширяться на больших и малых экранах. Этим летом в прокат выйдет фильм «Супергерл», а на канале HBO и сервисе HBO Max стартует сериал «Фонари». Тем временем DC Studios готовится к съемкам следующего телевизионного шоу по вселенной. Как рассказал со-руководитель студии Питер Сафран, в этом году стартуют съемки пока безымянного сериала про Джимми Олсена. Новое шоу станет спин-оффом фильма «Супермен» и расскажет про друга и коллегу-супергероя из газеты «Дейли Planet». Роль Джимми Олсена после «Супермена» повторит Скайлер Гизонда. А в числе других персонажей шоу заявлен Горилла Грод, известный противник Флэша в комиксах DC. В настоящее время идут съемки продолжения «Супермена». Сиквел получил название «Человек завтрашнего дня» и выйдет в прокат летом следующего года.
1: За кадром.
0: Телеканал AMC и сервис AMC Plus не перестают напоминать зрителям о приближающейся премьере третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы. Мертвый город». Почти за месяц до своего старта зомби-хоррор получил новый постер. Первый сезон «Мертвого города» вышел в 2023 году. Проект стал одним из спин-оффов «Ходячих мертвецов», рассказывающих о судьбах персонажей после событий основного шоу. «Мертвый город» объединил Нигана и Мэгги. Роль Нигана продолжил играть Джеффри Дин Морган. К роли Мэгги вернулась Лорен Кохен. Новый сезон «Мертвого города» стартует 26 июля. Продолжение будет состоять из 8 эпизодов. А когда-то чуть позднее выйдет четвертый сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Его съемки завершились совсем недавно.
1: Длинный дубль.
0: Комедийный альманах «Елки-13» уже отснят. Его режиссерами выступили Жора Крыжовников, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников. В актерском составе Сергей Бурунов, Андрей Рожков, Валентина Ляпина, Ольга Картункова, Федор Добронравов, Глеб Калюжный, Полина Гухман, Татьяна Догилева и другие. Сергей Бурунов играет сурового бизнесмена, который неожиданно сталкивается с проклятием. Чтобы все разрешилось и проклятие исчезло, бизнесмену приходится искать свою дочь, с которой он давно не виделся. В кинотеатрах 13-е елки выйдут 17 декабря. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: пиццееды.
1: Для тех, кто проголодался, время наступило. Надеюсь, что будильники вы не проспали. Но в качестве, собственно говоря, той самой надоедливой мелодии, пожалуй, буду я. Рассказываю, как мы действуем в ближайшие несколько минут, каким образом можно, не то чтобы прям заработать. Зарабатывайте вы прямо сейчас наверняка на работе, если пока еще не покинули свои места. А вот каким образом можно приз получить, вот это да. Вот это я вам сейчас расскажу. В общем, есть одно слово, которое я скомбинировала из двух ингредиентов. Ингредиенты, как правило, попадают в пиццу. В конце концов, игра называется «Пиццееды», и разыгрываю прямо сейчас сертификат, так что не обессудьте. Как только вы поймете, что за ингредиенты зашифрованы в этом одном слове, я напоминаю, что два ингредиента я жду от вас в Вайбере по номеру 7071071. Кто сможет быстрее всех разгадать это слово, и, собственно говоря, написать и прислать мне, тот и будет объявлен победителем. Мне кажется, достаточно простые условия. А что касается сегодняшнего изысканного блюда, говорят, что обычно где-то там, в Италии, добавляют подобные ингредиенты. Не знаю, честно говоря, один раз пробовала, не очень понравилось. Как вам? Предлагаю вам обсудить, но не осуждать, аличоус. Аличоус. Все, два слова с вас, что ж за ингредиенты там зашифрованы, и, собственно говоря, буду кого-нибудь поздравлять. А пока для разрядки классная музыкальная композиция, под которую можно не только писать ответы, но еще немножко подвигаться. Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Полундра, на сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи. Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне со средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах насенне и на msso.by.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Большая распродажа DongFan. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFan.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Пиццееды!
6: Ой, такая, конечно, накаленная атмосфера. Здесь неожиданно в студии оказалось, что пришлось включать кондиционер, друзья. И не представляете, не вышло после выхода. Вот так вот не буду я по-другому никак говорить. Но самое главное, не вот эти странные формулировки. Потому что со странностями, мне кажется, мы только что разобрались. И если судить по ответам, то это даже странностями не показалось, потому что вы практически 100% угадали, что же в итоге находится в этом блюде. Да, вот такая вот интересная пицца для кого-то. Ну, а вы сможете выбрать любую, да, но только при условии, если я сейчас назову ваше имя. Сегодня очень много играющих, а это означает, что середина недели, дает о себе знать, все уже разгоряченные, все уже работают на все 100%. Друзья, спасибо вам огромное за такое участие, но все-таки сегодня поздравлять я буду человека, который ответил оливки и анчоусы. Я напоминаю, что аличоус было слово. Действительно, и оливки, и анчоусы присутствуют в сегодняшней импровизированной пицца. Ну а кто же смог опередить своих соперников и, собственно, добить сегодня успех, почет, славы, то это Николай Александрович. Поздравляю! Да, серьезные люди. Между прочим, ваш номер телефона заканчивается на 366. Это чтобы вы поняли, что именно о вас идет речь. Вот здесь вот я оставила вам лайк. Все, вижу, реагируете. Вот так вот, друзья, вот так бывает. Кто-то уходит домой с пиццей, возможно, даже не покинув свое рабочее место, а кто-то трудится дальше, потому что впереди еще есть как минимум пару игр, в которых вы сможете забрать свое.
0: Пиццееды. Хорошая компания на Радио Витебск. Радио Витебск. Слушай.

0: Однозначно среди счастливых людей прямо сейчас находимся вместе с группой Philot Fikers. Но вот умеют же они раздать какие-то летние вайбы. Если честно, даже не хочется думать о том, а какая погода завтра, а какой день, а может быть июнь вообще скоро кончится. Обо всем этом вообще не хочется думать. Просто расслабиться и наслаждаться моментом, который нам дарят эти ребята. Кстати, счастливых моментов, я уверена, этим летом будет много у каждого. Но самые счастливые в скором времени пройдут и на волне радио Витебск.
1: Реклама.
2: Ты что это сделал?
3: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Инпо». Пэрис. Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Давайте с вами устроим такой блиц, я бы сказала, разогрев перед основным новостным блоком, которым сегодня заведует Толя Богданова. Пробежимся по тем самым локациям Витебске, в которых, ну, хоть что-нибудь, да, изменилось за последние несколько дней. Хотя в нашем городе, на самом деле, и впрямь много изменений. Вот, например, я напоминаю о том, что вчера и сегодня, возможно, произойдут перекрытия дороги на проспекте Фрунзе в связи с учениями. К сожалению, более конкретного времени сказать не могу, но если вдруг сегодня еще не было, возможно, все еще впереди. А что касается еще одной, я бы сказал, фотолокации, есть одно классное местечко, которое организовали на площади Свободы. Если вдруг еще не видели, отличный повод прогуляться. Такая огромная круглая рамка, зеркальная, с нотами. И если смотреть на нее, точнее, через нее под определенным углом, то очень красивую фотографию можно сделать того самого пресловутого синего дома. Хотя не все поймут, о чем речь. Возможно, есть уже ребят, которые приехали, готовятся к фестивалю очень активно или просто приехали кому-то в гости, то, знаете, прогуляйтесь до рамки, посмотрите на дом, и вот, несмотря на то, что он белый, на самом деле он синий. Не спрашивайте, почему исторически так сложилось. Ну, а что касается, друзья, всех остальных локаций и вообще интересных новостей Витебска, и не только, конечно же, расскажет Оля Богданова в следующем часу. Кстати, пришло время прощаться в этой 60-минутке, а это значит, что можно поздравить тех, кто покидает рабочие места. Активнее поздравляться будем уже в следующем часу.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Витебске министр внутренних дел проверяет готовность подразделений и ведомства к обеспечению общественного порядка во время проведения славянского базара. Пресс-служба ГАИ Витебщины сообщила, что на рабочем совещании рассмотрены вопросы распределения сил и средств, привлекаемых к проведению масштабного форума. Присутствующие обсудили проблемные моменты и выдвинулись к основной площадке предстоящего события, летнему амфитеатру, где запланирована практическая фаза. Иван Кумраков отметил, силовым блоком принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности с учетом обстановки у границы. Правоохранительные должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого необходимо смоделировать различные ситуации и посмотреть, как работают подразделения, что необходимо еще сделать. Особое внимание глава ведомства обратил на важность вежливого и внимательного отношения к гражданам. Иван Кумраков также распорядился в случае необходимости увеличить количество КПП, сделав акцент на особенностях информационной работы с гражданами, в том числе посредством дронов с громкоговорителями. Для обеспечения безопасности дорожного движения внедряются новые технические решения. Активно будут задействоваться видеокамеры республиканской системы мониторинга общественной безопасности, применяться беспилотники, отметили в пресс-службе МВД. Участники поезда памяти продолжают свое путешествие по Беларуси. Сегодня в маршруте поезда сразу два областных центра — Могилев и Витебск. На железнодорожный вокзал нашего города поезд прибыл несколькими минутами ранее. Уникальный состав уже посетил Брест, Гродно и Могилев. В каждом из городов участники проекта знакомятся с его историей, посещают памятные места. Уникальный проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а тех, кто плечом к плечу вставал на защиту Отечества. В 2026 году пятый сезон проекта проводится в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. В этот раз к путешествию присоединились 200 ребят из почти 20 стран мира, включая впервые старшеклассников из Великобритании, Франции и США, отмечает канал «Беларусь-4» Витебск. Первый укос трав в Беларуси близится к завершению. Скошен 91% площадей. Заготовлено сено 121 тысяча тонн или 17% от плана. В разрезе областей Витебская приближается к 50% показателю. Получено сенажа 824 тысячи тонн. Минеральных удобрений под яровой сев накоплено 100% к плану. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют: в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра днем по региону плюс 21-26, в Витебске до 24 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: 8. Кстати, наверняка и на дорогах нашего города все те, кто уже выехал, они точно понимают, что подсбросить придется, потому что пробки все же имеются. О них подробнее буквально через несколько минут расскажу, а заодно и помиргаем.
1: На радио «Витебск» хорошая компания.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Выбор один, не-не-не, не один. Выбор большой в магазине «Един».
2: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Свои на дороге.
6: Так, друзья, ну есть такие разные новости. Помните, говорила с вами о том, что учения у нас проходят где-то в районе летнего амфитеатра? Так вот, вроде как уже прошли. Но если появились фотографии, верный признак того, что в целом постепенно дороги города разгружаются. Но, если честно, карты говорят слегка об обратном. Давайте вас сориентирую, где сегодня лучше не проезжать. По крайней мере, в ближайшие минут так 15. Проспект Фрунзе, как ни странно, сегодня достаточно загружен. Если вы направляетесь в сторону улицы Смоленской, то вам придется провести чуть больше запланировано вам времени на дорогах. Кстати, Смоленская тоже немножечко подсвечена красным. Это означает, что, ну, как минимум на перекрестке с Фрунзе придется немного постоять. А также ситуация обстоит и на Ленина. И, естественно, куда же мы без улицы Замковой? Мне кажется, это уже традиция. Каждый раз, когда наступает вечер, каждый раз, когда мы собираемся

0: Семиргате, там происходит некий автоколлапс. Кстати, Московский проспект и проспект Черняховского сегодня частично присоединяются к этому режиму. И небольшая пробка на проспект Строителей. Хотя, возможно, это просто светофоры. Чего не сказать о проспекте Черняховского. Если вдруг вы планируете ехать со Строителей до Московского, вот там, да. Там будьте осторожны, не давите педаль газа в пол. А вот что касается Миргов и прожимания кнопок, то здесь я однозначно вас поддержу. Более того, скажу, чтобы жали активнее, потому что именно это сегодняшним вечером будет поднимать наше с вами настроение. Если вы за рулем, если вы за своим рабочим столом держите в руках ручку, например, с автонажатием, то миргайте ей можно глазами, можно руками, можно светом, даже в холодильнике. Но лучше всего, конечно, миргать светом аварийки в автомобилях. И если все готовы, тогда давайте 3, 2, 1, мирк!
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Хороший вечер в хорошей компании. Наша музыка на радио Витебск.

0: Давайте-ка посмотрим, кто сегодня выехал на дороге города и уже готов сбросить с себя на рабочий груз. Вот, например, есть у нас Макс, который отмергался на Петрусе Обровки. Говорит, еду в сторону Терешковой, надеюсь, что там пробок нет. Но, если честно, по карте не видно, поэтому надеюсь, что она сегодня нас не обманывает. Друзья, напоминаю, что если вы находитесь в пробке, о которой я сегодня не сказала, тогда обязательно рассказывайте мне, где она находится, и я передам другим. Сэкономим наше с вами время. Ну, а что касается еще одного человечка, вот Анна, например, отправилась на улицу Зеленогорская, отмергла и желает всем хорошего вечера. Вам тоже большие приветы, Аня. Ну и, конечно же, куда же мы без Смоленска? И здесь у нас отмергался Вова. В какой части не уточнил, фото, к сожалению, нет, но в любом случае вам большие-большие приветы. И, конечно, не забудем про еще одну девчонку. Анастасия одиноко отмергалась в Полоцке. Синий Пежо 1987. Если что, передавайте ей приветы. Ну, я тоже, кстати говоря, это делаю. Сережа на связи, а он отмергался на Терешковой. Вот так вам также высылаю пламенные. Сергей, следующий, кстати, еще один. День добрый, мерк на Ауди 2729 на Ленинградской. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. И вам также, Сереж. Ольга врывается в чат, отмергалась возле Грина, своих не было. Но это ничего, может быть, они где-то чуть-чуть подальше есть. Так, кто же у нас еще здесь? Александр. А, ну, здесь, мне кажется, какие-то пожелания. Ой, ну, послушайте, с днем рождения. Ну, давайте уж поздравим, правда? Ариша Глушакова, милая моя дочь, с днем рождения. Тебе исполнилось 9 лет, прекрасный возраст. Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен волшебством. Волшебством пара, может быть, мира. Ну, не знаю, Т9 тоже такая интересная вещица, такое интересное устройство, которое может неожиданно подбросить что-то такое креативное. Также Стас у нас отмергался в Титово. Друзья, вот такая вот у нас сегодня дружественная обстановка на дорогах. Если вдруг своих не заметили, давайте поколесите, еще услышите знакомую песню. Можете просто помахать рукой, однозначно поднимется настроение.
1: Хороший вечер в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold.

0: Реклама.
1: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, LG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Друзья, что-то я уже начинаю волноваться за тех, кто планирует в ближайшее время покидать свои, я не знаю, может быть, дома, может быть, дачи, может быть, рабочие места. В общем-то, неважно. Самое главное, что планирует выдвигаться куда-либо, ибо у нас на улице Ленина какой-то коллапс. Вот здесь я вижу, что ее полностью заполонили машины. От и до, друзья, от кинотеатра «Мир» и до проспекта Фрунзе. И, кстати, что касается железнодорожного района и непосредственно улицы Кирова, то она прям тоже очень плотненько вся усыпана машинами. Вроде как все остальные части еще более или менее, а вот здесь я уже не знаю, что происходит. Если вдруг вы в курсе, ну сбросьте по-братски хотя бы фоточку. Ну, честное слово, ну уж очень интересно. Что касается непосредственно проспекта Фрунзе, того самого, друзья, тут тоже придется немножко постоять. Ну, с другой стороны, в хорошей компании можно немножечко и отдышаться. Впереди новости середины часа Толи Богдановой, ну а дальше будем влетать в лето и менять локацию. Ну, хотя бы онлайн. По-моему, тоже выход.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. На форуме регионов Беларуси и России Витебская область планирует заключить более 10 коммерческих контрактов. Витебский министр внутренних дел проверяет готовность подразделений ведомства к обеспечению общественного порядка во время проведения Славянского базара. Профсоюзный правовой прием граждан пройдет на Витебщине в четверг, 25 июня. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Влетай в лето!
1: Активно, друзья, влетаем в лето, и никто нас не остановит. Это однозначно, потому что здесь абсолютно безопасно. Мы можем это делать, лететь на всех скоростях прямиком, друзья, в пятницу. А почему? Потому что именно в этот день и состоится обнуление списка. А пока набираем кандидатов, которые борются на этой неделе. Я напоминаю, за сумку-холодильник. По-моему, это замечательный приз, особенно если вы любите отдых с палатками. Если вы постоянно куда-то ездите и думаете, так, но это же нужно и себе, и кому-нибудь еще, может быть, там детям, друзьям, родственникам что-нибудь такое интересненькое приготовить, отправить сумку в холодильник, и, собственно говоря, можно ехать куда угодно. Все равно все будет отлично, и в этом даже не стоит сомневаться. И все это возможно благодаря турагентству «Вокруг света». Ведь туры во все страны мира, они организовывают это первое, а во-вторых, отличный сервис и выгодные цены они гарантируют, что, конечно, не может не радовать. Что касается сегодняшнего нашего повода для радости, рассказываю. Отправляемся мы в одну интересную локацию, а вот в какую? Ответьте мне, пожалуйста, вы. Но точнее, я ожидаю, что вы мне пришлете не название, да, этого монумента, а пришлете мне локацию, а точнее город, в котором, ну, как минимум изначально его построили. Рассказываю подробнее, что вижу перед глазами. Если честно, хотелось бы и вживую на это посмотреть, но вот как-то пока не довелось. Может быть, кто-то из вас это видел уже не понаслышке, знает то, о чем я сейчас буду рассказывать. Внимательно, пожалуйста, и сразу, как только вы узнаете, что это такое, где это находится, пожалуйста, пишите мне в Viber по номеру 7071071. Что касается этого замечательного места, рассказываю, как оно выглядит, по крайней мере, на фотографии. Это город, там есть какая-то парковая зона недалеко, с левой стороны там находятся высотки, и посередине такой свечой буквально пылает этот монумент. Не буду говорить его название, потому что, мне кажется, это будет слишком легко, но, тем не менее, это смотровая башня, которая находится в столице одной страны, и изначально он был построен как символ переноса столицы внутри этой страны в 97-м году. Если быть точной, и, между прочим, входила и входит наверняка сейчас в список памятников истории и культуры местного значения этого города. Вот теперь и практически я завершила свой рассказ. Между прочим, изображение этого монумента даже на каких-то монетах изображает, я знаю. Самое главное, как выглядит. В общем-то, это такая стела, которая состоит, как будто бы, знаете, вот эти вот есть такие палочки, которые как альтернативу веникам в бане используют. Да, может быть, не только в бане, но еще и в спа. Такие как будто бы венчики, распадающиеся на много-много-много палочек. Вот кверху нечто подобное мы видим. И, собственно говоря, в середине как будто бы то ли золотая планета, то ли просто шар вот такой вот огромный находится. Выглядит, конечно, ну очень интересно. Что за архитектор это делал, говорить не буду. Честно говоря, самое интересное. Пойду покопаюсь и буду ждать заодно ваших ответов. Напоминаю, что с вас название города, а с меня место под солнцем.
0: Влетай в лето. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Внимание! Витебск!

0: кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Влетай в лето!
4: Так, друзья, ну что, теперь окончательно мы не то чтобы влетаем, мы скорее приближаемся к базе, где, собственно, и остановимся, по крайней мере, на сегодня. Впереди еще как минимум 2 дня, и мы обещали, что будет как минимум 5 вакантных мест, значит, так оно и будет. Ну а что касается сегодняшнего победителя, то давайте, готовьтесь, действительно, это Астана. Друзья, а тот момент, о котором я вам рассказывала, на самом деле это дерево, а наверху на этом дереве золотое яйцо, и есть некая история, на которой, собственно говоря, основана концепция данной скульптуры. Ну и, собственно, она означает веру в лучшее, душу. В общем-то, все в подобном духе. Что касается, друзья, того человека, который сегодня побеждает, а кто у нас сегодня молодец, а сегодня молодец Дмитрий, потому что опередил всех. Вот так вот, это в вашу честь, вот такие возгласы специально для победителя. Вижу, что Дмитрий здесь, ну, не отлайкался, но я вот здесь лайкнул сообщение, чтобы все было ясно и понятно, он попадает в список. Друзья, все остальные, не упускайте возможности, пожалуйста, не вешайте руки, я вас очень прошу. Да, действительно, это очень важно. Знаете, у нас бывают такие случаи, когда человек боролся, но никак, уже расстроился, уже почти был готов уйти, а тут раз что-то случается, и он, наконец, побеждает. Так что верьте в лучше, и однозначно все получится.
3: Влетай в лето.
2: Хорошая компания лучше, чем

0: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Возможно, мне одной кажется, что Леони и Каллум Скотт прямо сейчас пытаются нас остановить, чтобы мы не сделали какой-нибудь ошибки. Например, если вы планируете в ближайшие несколько минут отправиться в магазин, то давайте я вам напомню, чего лучше не стоит забрасывать, точнее, что лучше не стоит забрасывать в продуктовую корзину. Ну, например, алкоголь, да, потому что это враг нашего лица. Если что, я сейчас сделаю небольшую подборку. Пять продуктов, которые убивают нашу внешность, девчонки. Мне кажется, актуальная информация, хотя и парни тоже имейте в виду. В общем, если коротко, то алкоголь, соленая еда, сладости, колбаски в виде сосисок и других обработанных мясных продуктов, ну и, конечно, фастфуд. И, казалось бы, все по классике, но так вкусно. И как будто бы вот эти вот истории о том, что утром мы переживаем, что не можем влезть в свои любимые джинсы, и не потому, что мы отекли или джинсы сели, да, а потому что это мы с вами где-то там поднабрали. Это, конечно, очень грустно, но в моменте же ты об этом не задумываешься. Так вот, друзья, если не хотите, чтобы завтра утром, проснувшись, вы думали о том, ой, ну что это такое, ну что это за дополнительные плюс 5 сантиметров где-нибудь там в области талии или еще чего-то, то, знаете, пожалуйста, вычеркивайте быстренько прямо сейчас из списка ваших продуктов все вышеперечисленное, и тогда будет вам счастье. Ну, а я, пожалуй, вычеркну еще одну музыкальную композицию, которая и завершит эту 60-минутку. По классике в начале следующего часа Ольга Богданова и выпуск новостей.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. Новый облик накануне дня города и Славянского базара приобрел областной центр. В центре Витебска установили герб города. Улицы и площади украсили плакатами и билбордами. Цветочные наряды обрели площадь Свободы. Появились локации летнего амфитеатра и площади Победы. Руководство горосполкома приглашает жителей и гостей Витебска принять участие в мероприятиях, посвященных 1052-й годовщине основания Витебска и 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В пятницу, 26 июня, в памятную дату состоится церемония возложения цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Вечером на сцене летнего амфитеатра праздничное мероприятие, посвященное Дню города, начнется с финала конкурса «Витебская красавица-2026». В субботу пройдет церемония торжественного вручения городской премии «Витебчанин года». На улицах состоится представление участников феста «На семи ветрах». На площади Победы состоятся мероприятия, посвященные Дню молодежи. В кинотеатрах города пройдут кинолектории. Для ветеранов труда запланирована танцевально-развлекательная программа, для молодежи вечеринка. Подробная программа праздничных мероприятий на сайте горосполкома и в телеграм-канале «Город Витебск».
1: Экономика.
2: Делегация Витебщины примет участие в 13-м форуме регионов Беларуси и России. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Значимое для двух стран событие стартует уже завтра. Форум пройдет в Минской области и самой столице. Дмитрий Новацкий, председатель комитета экономики облсполкома, сообщил, что регион планирует заключить более 10 коммерческих контрактов. Речь идет о подписании документов на поставку в регионы Российской Федерации пиломатериалов, металлоконструкции, мясомолочной и другой продукции предприятиями Витебщины. Ожидается, что на союзном форуме также будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Витебским областным советом депутатов и районами Притвинского края с представителями России. Помимо названного в планах подписания трех документов с областями, это Омский, Орловский и Московский регионы. Также в рамках форума в Национальном выставочном центре «Белэкспо» будет работать выставка-ярмарка предприятий Витебщины. На площадке будет представлена продукция более 20 промышленных предприятий, свободная экономическая зона Витебск, туристический и культурный потенциал северного региона. Профсоюзные правовые приемы впервые будут проводить летом из-за высокого спроса на консультации. Светлана Супрунчик, главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов, отметила, что республиканские профсоюзные приемы являются одной из эффективных форм защиты социально-экономических прав членов профсоюзов. В конце июля, в начале августа на предприятия и в организации придут молодые специалисты. В областном объединении профсоюзов подчеркнули готовность оказать им квалифицированную юридическую помощь и также отмечают, что профсоюзный правовой прием граждан пройдет в Витебской области завтра, 25 июня. Витебский прием граждан на базе Витебского зеленстроя с 11 до 13 часов проведет советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Александр Борисенок. С 13.30 до 15.30 обратиться к профсоюзным специалистам можно будет в областном объединении профсоюзов. Предварительная запись по телефонам 26 18 48 26 18 78. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди и в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 21-26 градусов, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33 300 6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Речь идет о событии под названием «Витебская красавица 2026». Наверняка вы что-то об этом дослышали. И даже в нашем эфире мы разговаривали с невероятно красивой и не только красивой девушкой, которая когда-то заняла там почетное место. Подробнее, я думаю, не стоит рассказывать, хотя, может быть, вы сможете заглянуть на сайт radiovitib.by. Наверняка что-нибудь интересное там тоже найдете. Но что касается информации, друзья, ее в полной мере я выдам буквально через пару песен, поэтому если вы давно хотели посетить подобные мероприятия, то есть замечательные шансы. Кстати, в пятницу, то есть 26 июня в летнем амфитеатре состоится это прекрасное событие, и если вы загорелись, если вы чувствуете, что вы готовы не только себя красиво нести туда, но еще и наслаждаться красотой, тогда вам точно стоит побороться.
1: На радио «Витебск» хорошая компания.

0: на Радио Витебск. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ Банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск.
3: Территория красоты.
4: Так, ну что ж, пришло время немножечко поговорить о красоте. Как и говорила, да, друзья, бороться прямо сейчас вам предстоит за билет на невероятное событие. Кстати, в одни руки уходят сразу два билета. Ну а как созидать, смотреть на прекрасное и в одиночестве? Ну, по-моему, так себе идея. Мы все-таки хотим, чтобы вам было не только приятно глазу, но еще и интересно, потому что самое приятное, возможно, в подобных мероприятиях, это обсуждение после. Вы можете, конечно, поспорить, но

чтобы ответить правильно на небольшой и очень приятный вопрос. Раз мы уж подняли тему красоты, то давайте обратимся к тем прекрасным, невероятным, талантливым, кстати говоря, девчонкам, которые в этом году приедут в рамках Славянского базара в наш город. Мне, конечно, порадует не только внешним видом, но и, самое главное, своим творчеством. Чего же мы от них ждем? Песен и, возможно, еще чего-то. Вот, допустим, возможности взять, да и забрать 2 билета бесплатно, друзья. Я напоминаю, что, между прочим, они в кассах города недоступны. Да, а у нас вот есть такая возможность подарить и заодно подарить приятный вечер пятницы, да, 26 июня, тому, кто сегодня, собственно, победит. Что касается вопроса. Вопросом будет, точнее, будут интересные факты об определенной личности, я опять же напоминаю, которая к нам приедет в город уже в следующем месяце. А вам необходимо написать, о ком идет речь. Но давайте начнем с самого простого и, возможно, распространенного. На самом деле зовут эту прекрасную девушку Каролина. И именно из ее имени после возник и ее псевдоним. Между прочим, очень рано она начала выступать, она сразу же поняла, что в целом сцена это про нее, несмотря на то, что росла она в малообеспеченной семье и даже в какой-то момент она попала в интернат. Ну, таковы были обстоятельства. Но ей это, конечно же, не помешало. Между прочим, в какой-то момент своей жизни, в 2008, если не ошибаюсь, она удачно вышла замуж, родила дочку, но, к сожалению, развелась. Это, конечно, и не помешало сейчас быть счастливой с потрясающим человеком. Между прочим, его тоже часто видят в компании этой звезды, не побоюсь этого слова. Ну и самое главное, самый интересный факт. Однажды на светском мероприятии она скинула Баскова в бассейн. Как хорошо, что певец воспринял это с юмором. Ну а вообще, умница, красавица и благотворительностью занимается. Кто это, друзья? Если вы в курсе, тогда пишите в Viber по номеру 707-1071. Через несколько минут подведем итоги. Территория красоты.

0: А между прочим, Мия Бойко тоже могла бы быть на сцене нашего прекрасного летнего амфитеатра. Может быть, кстати, не только на этой. Последнее время, мне кажется, достаточно активно развивается в целом такая концертная инфраструктура. По городу расползается целая сеть красивых, талантливых. Ну и про нас с вами в том числе я говорю. Друзья, но что касается красивых, талантливых, все понятно. А вот удачливых, вот тут да. Вот тут сегодня нужно постараться. Кстати, в основном девчонки решили побороться. Ой, мужчины, вы столько всего упускаете, честное слово. Ну, что касается все-таки победителей или победительниц, или победите еще кого-нибудь. Кого вы сегодня планировали победить, я не знаю, но однозначно, побеждая всех остальных, вырывается вперед и получает целых 2 билета в одни руки. Ищите команду, Ольга, и потому что именно вы отправляетесь на это мероприятие. Поздравляю вас, Ани Лорак. Действительно, это была Ани Лорак. Вот так вот. Сразу всем девчонкам, которые участвовали в сегодняшней игре, вот такие замечательные аплодисменты. Но победительница, как это бывает, одна. Вы, самое главное, не расстраивайтесь, потому что это я сегодня вот так вот сделала игру. И, между прочим, просто открыла целую серию, которая вас ожидает и завтра. Так что не волнуйтесь. Будет еще несколько билетиков, которые наверняка сделают кого-то счастливее, чем обычно.
1: Территория красоты.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Важная информация для тех, кто любит менять не только плейлист. ООО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата 1150 рублей. Телефоны для справок 68-85-32, либо через 29-348-69-00. На радио «Витебск».

0: с вами тоже можем повспоминать, как хулиганили, как пинали мяч во дворе, называют футболом, а иногда из этого двора выходили чемпионы. История знает такие случаи. Но лучше всего историю спорта и в целом осведомлен о всех мировых спортивных событиях, конечно, Влад Кузьмин. Спорт FM скоро будет на волне.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира. Давайте разбираться с самыми интересными событиями. Как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
1: Спорт.ФМ. Какой счет?
0: Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира и забил 975-й мяч в карьере. Узбекистан отличился дважды, но есть нюанс – офсайды. Португалия практически бронирует место в плей-офф, а Узбекистану срочно нужна победа. Англия не смогла обыграть Гану. 0-0. Команда Тухеля нанесла первый удар в створ только на 57-й минуте. В итоге голов не случилось. В концовке 100% момент был у Кейна, но тот не попал даже в створ. Возможно, это из-за ганского колдуна Нана Кваку Бонсам, который наложил проклятие на Харри Кейна перед игрой Англии и Ганы. В 2014-м Нана накладывал проклятие на Роналду. После этого Криштиану вышел в основе и забил Гане победный гол. Хорватия вырвала победу у Панамы 1-0. Все решил гол Будимира в начале второго тайма. Для банды Далича это первые очки на этом мундиале, а панамцы официально потеряли шансы на плей-офф. В следующем туре хорваты сразятся с Ганой за топ-2 группы L. Колумбия дожала Демократическую Республику Конго 1-0. Муньес включил прайм и вколотил уже второй для себя гол на турнире. Колумбийцы гарантировали себе плей-офф и сохранили лидерство в группе K за тур до конца.
1: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
0: На официальном сайте FIFA начали продавать копии билетов на чемпионат мира 26 года за $19. Фанаты могут выбрать любой матч, но чтобы ввести свое имя и место на стадионе, придется доплатить еще $1. НАСА отправила на Международную космическую станцию официальный мяч чемпионата мира «Трионда». В рамках научного эксперимента экипаж должен был показать, как невесомость влияет на физику мяча и работу его встроенных датчиков. Сегодня день рождения у самого титулованного футболиста мира. Лео Месси, 39. Аргентинец встречает его в статусе лучшего бомбардира чемпионата мира 26 года и вообще всех ЧМ мира в сумме. 48 титулов, 8 золотых мячей, чемпион мира и обладатель фантастического количества рекордов. И просто величайший. С днем рождения!
1: Спорт.ФМ. Это интересно.
0: Золотая рыбка из Торонто, которую назвали в честь Мбаппе, угадала победителей 10 матчей этого чемпионата мира. 4 раза рыбка ошиблась. В ее безумии есть своя система, говорят эксперты. Нам остается лишь довериться ее методу и верить в свой Мбаппе. Судья матча США и Австралии Феликс Цвайер выпил огуречный рассол, чтобы избавиться от судорог. Врачи до сих пор не могут сказать наверняка, почему именно это средство помогает при мышечных спазмах. Бренд пляжной обуви Havaianas поддержал сборную своей страны на чемпионате мира при помощи 4500 пар сланцев, которые образовали флаг Бразилии на вертолетной площадке в Рио-де-Жанейро. Красота невероятная. 148 матчей на 13 чемпионатах мира. Бразильский комментатор в книге рекордов Гиннесса. Гальвао Буэна начал комментировать мундиали еще в 1978 году. За это время он провел в прямом эфире 148 матчей, больше, чем кто-либо в истории. Рекорд официально признали и вручили комментатору сертификат в Майами.
1: Спорт.ФМ. Не только спорт.
0: Японских женщин взбесила уборка фанатов на стадионе, увидев, каких мужчин убирают за собой мусор на мундиале. Они начали массово писать в Твиттер, что лучше бы те убирались дома. После этого выяснилось, что по статистике японские женщины тратят на домашние дела больше 3 часов в день, а мужчины всего 47 минут. Это один из худших результатов на планете. Уругвайский болельщик сделал предложение на турнире максимально не вовремя. Во-первых, у пары уже есть ребенок. Во-вторых, сразу же Уругвай пропустил от Кабо-Верде. Из-за этой ничьей рискует не выйти в плей-офф. Но девушка все же сказала «да». Утка Мерлин клюнула в руку президента Мексики Клаудио Шейнбаум. Птица, которая стала символом сборной Мексики на мундиале, была приглашена в Национальный дворец, но не оценила, когда президент пыталась ее погладить. Волонтера случайно закатали в гигантский флаг после репетиции церемонии открытия матча мундиаля. Парень споткнулся и оказался под сложенным полотном. Заметили его не сразу. Пришлось долго разворачивать флаг, чтобы достать бедолагу под смех с трибун. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт.ФМ.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Гвен Стефани достаточно много времени потратила для того, чтобы не перейти из группы No Doubt в сольное плавание. И знаете что? Отлично, по-моему, получилось. И рукоплескали ей огромное количество людей. И, собственно говоря, делает это до сих пор. Может быть, просто иначе. Лайкая и добавляя в собственные плейлисты. К чему это я говорю? К тому, что каким-то весомым вещам в нашей жизни нужно готовиться заранее. Поэтому напоминаю, что сегодня у нас 24-е, а значит, готовимся к 26-му и к 27-му июня. Уважаемые витебчане и гости города, поздравляем с Днем города и 82-й годовщиной освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков. Приглашаем на праздничные мероприятия 26 и 27 июня. Программа размещена в газете «Витьбичи» на сайте горисполкома и в телеграм-канале «Город Витебск».
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
1: И либо-либо, и любовь, и амора-амора. В общем, все это только что прозвучало у нас в эфире, и, пожалуй, пришло самое время взять и заняться любовным гороскопом. Если вы верите, то я надеюсь, что вы услышите важные для себя слова. И если не очень, то пусть это носит скорее развлекательный характер. Если честно, и то, и другое ок. Что касается знаков зодиака, начнем, пожалуй, с овнов. Мне кажется, все по порядку. Овны, сегодня ваши близкие ждут внимания. Между прочим, поэтому небольшой знак заботы сделает чуть больше приятностей и чуть длиннее разговоры. Ну а что может быть лучше? По-моему, только это. Далее по курсу у нас еще один знак зодиака. Конечно же, никого не забудем. Ну, например, что касается сегодня у нас, не близнецов, тельцов. Спокойный вечер вас ожидает с небольшим штормом, возможно, но, тем не менее, терпение и готовность уступят и сохранится мир в паре. Близнецы, сегодня, возможно, ваш партнер вас очень сильно удивит. Примите это без лишнего дополнительного анализа, просто как есть. Точно подтекстов не будет. Раки. Кто-то из прошлого напомнит о себе, а новые знакомства сложатся очень даже легко, если, конечно, вы свободны. Да и в целом, мне кажется, эта неделя будет богата на встреч, так звезды говорят. Львы. Разногласия сменятся теплотой. Теплотой, которой, кстати, чем ближе конец недели, тем больше она будет нарастать. Но, естественно, заложить фундамент лучше уже сегодня. Девы, у вас что-то на свободном. Новые симпатии, откровенные разговоры – все это будет сегодня для вас. И, кстати, именно это и поможет вам сдвинуться с мертвой точки, если вдруг вы только-только вошли в эту дверь романтики. Весы, что касается вас, давно незавершенный разговор наконец состоится. Самое главное, не пугайтесь, еще лучше будьте и его инициатором, и тогда вы сможете чуть спокойнее себя чувствовать в данной ситуации. Скорпионы, у вас что-то про мрачные мысли, что-то вы совсем загрустили, но не волнуйтесь, если сегодня вы не поддадитесь им целиком, а дадите возможность вашему близкому человеку немножечко о вас позаботиться, тогда все будет отлично. Стрельцы, сегодня у вас что-то на деловом. В общем, не можете вы выбросить работу из головы, и все погружаетесь и погружаетесь туда. Кстати, если вы свободны, говорят, именно там вы можете найти свою вторую половинку. Может быть, если не сегодня, то как минимум в течение этой недели. Козероги, общение с единомышленниками – это то, что вам сегодня нужно, потому что именно оно откроет взгляд на отношения, и все станет ясно. Водолеи, сегодня вам лучше обеспечить и себя, и обеспечить вашего партнера надежным человеком. В общем, подставьте плечо вы в нужную минуту, и обязательно все вам вернется. И, наконец, рыбы. Приятные сюрпризы ожидают вас и спокойные, честные разговоры. Самое главное, не торопите события, тогда все пойдет своим чередом и сложится, как вам необходимо. Друзья, любите и будьте любимы.
0: Любовь.

0: Реклама. Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник. 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Естественное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: На радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Ну что ж, пришло время выбирать композицию, которая будет открывать музыкальный агент. Я напоминаю, что у нас программа «Привет по поздравлению» стартует в следующем часу, и нам срочно нужно подобрать такую лакмусовую бумажку для нашего настроения. Я надеюсь, что оно будет хорошим, и поэтому композиции соответствующие. Возможно, одна чуть более динамичная, другая чуть менее, и немножечко они все-таки отличаются еще некоторыми аспектами. Например, одну композицию исполняет мужчина, а другую девушка. Девчонка. Одна ретро, другая свеженькая. Друзья, только вам остается проголосовать либо красным, либо черным сердцем за то, что сегодня мы будем слушать в полном формате. Потому что пока я предлагаю вам услышать лишь небольшие отрывки и заодно проголосовать. Например, за Джонни можно смело отдавать красное сердце. Ну, может быть, не за него, но за вот эту композицию.

Ну, согласитесь, сразу плечики такие раз-раз-раз, и все, мы уже готовы взрывать танцполы. Дам вот такое вот настроение дарит именно эта песня. Если зашло, то красная вайбер по номеру 707-1071. И если все-таки нет, то есть у меня ретро немножечко. Ну, по крайней мере, таковое она, ну, уже, наверное, считается. Потому что, ну, сколько лет этой композиции? Ну, как минимум 15, мне кажется, уже имеется. В общем, Бритни Спирс — одна из самых пародируемых на Западе песен. Сейчас все поймете.

0: Если вдруг больше понравилась именно эта вещица, тогда голосуйте за нее черным сердцем. Принимаю все здесь, точно так же, как и ваши приветы и поздравления. Насладимся им уже в следующую 60-минутку, а пока покидаю вас, оставлю вас в раздумьях. Выбор, возможно, для кого-то сложный, а для кого-то настолько прост, что вот я вижу, уже присылают сердца. Друзья, наставлять вас надолго не планирую, но однозначно в следующем часу вас встретит Оля Богданова.
1: В хорошей компании плохо не бывает. В Витебске. Ты слушаешь радио.

0: ты любишь. В Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Практическая часть учений в летнем амфитеатре началась с инструктажа личного состава, который провел глава МВД Иван Кубраков. Министр ознакомился с организацией работы контрольно-пропускных пунктов, функционирования систем видеонаблюдения, звукового оповещения, а также осмотрел транспортные средства и экипировку сотрудников. По данным канала «Беларусь-4 Витебск», на площадке и в секторах зрительного зала амфитеатра отработаны несколько учебных сценариев. Тактика действий по задержанию вооруженных преступников и реагирование на возникновение массовых беспорядков во время проведения масштабного мероприятия.
0: В мире.
1: Глава ВОЗ призвал к срочным мерам из-за аномальной жары в Европе. Тедрос Гебрейесус указал, что температура в Европе растет примерно в два раза быстрее глобального среднего показателя, что увеличивает вероятность и интенсивность экстремальной жары в будущем. Глава Всемирной оздоровительной организации подчеркнул, что в данных условиях нельзя позволить себе дальнейшие задержки и призвал мировых лидеров приоритизировать инвестиции в систему здравоохранения, устойчивую к изменению климата. По его словам, одновременно с этим необходимо ускорять меры по борьбе с изменением климата и снижать факторы, вызывающие климатический кризис. Ранее сообщалось, что рекордная июньская жара в Западной Европе унесла жизнь десятков людей, повлияла на движение поездов, привела к закрытию школ, отключению электроэнергии и вынудила фермеров собирать урожай зерна ночью.
0: Новости региона.
1: Поезд памяти прибыл в Витебск. Город встретил участников проекта «Караваем» танцами, звуками баяна и цимбал. На перроне звучали приветствия, аплодисменты и слова о проекте, который уже 5 лет соединяет города, судьбы и поколения. За эти годы поезд памяти прошел 1000 километров, подарил сотни знакомств, 1000 рукопожатий и стал для ребят из разных стран маршрутом не только по памятным местам, но и по общей истории. И Витебск встретил участников поезда памяти как город, в котором соединяются древность и современность, искусство и промышленность, праздничность и глубокая память. По словам заместителя председателя Витебского горосполкома Виктора Глушина, Витебск помнит годы войны. В 44-м году было разрушено 93% жилого фонда города. Из 180 тысяч, которые жили в городе до войны, победители, освободители города встречали 118 витеблян. Именно поэтому эта остановка стала для участников проекта еще одним важным напоминанием. Память — это не только прошлое, это то, что помогает городам жить, людям объединяться, а новым поколениям понимать цену мира. Сегодня Витебск — красивый, развивающийся город, который рад принять участников культурно-образовательного проекта, подчеркнул Виктор Глушин. Выставочный проект, приуроченный к 35-летию Славянского базара в Витебске, представили в Москве на ВДНХ в павильоне Республика Беларусь. На церемонии открытия директор музея фестиваля Мария Козлова констатировала, что на фестиваль всегда приезжает много российских зрителей, и именно поэтому было решено организовать такой проект в Москве. Среди экспонатов – уникальная фестивальная валюта «Васильки», различные фестивальные призы, сувениры, буклеты, аккредитационные бейджи и многое другое, что имеет самое непосредственное отношение к истории любимого во многих странах фестиваля. Особый интерес у посетителей вызывает инсталляция, возле которой за аплодисменты можно услышать знаменитые позывные и витебского форма искусств. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, в Витебске днем плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: агент.
1: Ну что ж, музыкальный агент стартует на волне радио Витебск. Я вас приветствую, можно менять амплуа. Да, в этом часу буду передавать ваши поздравления, ваши приветы, ваши музыкальные заявки, да и просто какие-нибудь приятные классные слова. Я знаю, вы умеете, я знаю, что вам есть с кем сегодня поделиться, так что не стесняйтесь. Отправляйте, пожалуйста, свои письма к нам в Вайбер, либо в Телеграм по номеру 7071071, и можно даже в группу радио Витебск ВКонтакте. Закинуть мне пару весточек. Обязательно все найду, прочту и кого-нибудь порадую. Кстати, что касается приятных поводов для радости, вот давайте, например, проверим праздничный календарь. Есть у нас здесь сегодня день ромашек. Мне кажется, правда, Настя Кравченко альбом написала, просто открыв праздничный календарь. И в целом, вот тебе, пожалуйста. Ладно, что касается

И, о, день разноцветных стекол. Помните, раньше, как же они назывались? Калейдоскопы вот эти. Такая труба картонная, как обычная. И там два стеклышка с одной и с другой стороны. В одно смотришь, а в другом складываются разноцветные осколочки в разные замысловатые или не очень узоры. И вот так на просвет смотришь. Ой, как красиво, послушайте. Вот представляете, куда память, собственно, закинула. Мне кажется, у многих были такие интересные вещицы. Но что касается интересностей в рамках плейлиста, то да, вы сделали выбор в прошлую 60-минутку. Ну а сейчас мы будем, пожалуй, слушать. И я вам сразу скажу, к сожалению, мужчины уступают сегодня дамам, поэтому слушаем Бритни Спирс. Можно подпевать, можно пританцовывать, ну или визуализировать в своей голове клип на эту песню. Музыка.

0: специальный агент.
1: Какой сегодня замечательный день, а самое главное, богат на дни рождения хороших людей. Я уверена, ну, во-первых, поздравляем Александра Назаренко. Он наверняка, если не сегодня, то завтра все придет и прочитает. Я уверена, что все будет, как полагается, так что смело можете мне присылать, хотя, может быть, вы его и так уже поздравили, друзья. Ну, а я, пожалуй, буду поздравлять тех, до кого сложнее немножечко достучаться, поэтому приступаем к самым важным, самым главным словам для кого-то. Почему сказала про то, что сегодня много дней рождений. Вот, например, Ольга сегодня поздравляет свою любимую маму Радевич Ирину Петровну с днем рождения. Будь счастлива, любимая.

0: Мы здоровы. Хорошего тебе настроения, позитива и вкуса к жизни. Если есть интересная музыкальная заявка, к сожалению, нет у нас такой исполнительницы фанатики. Да, да, да, такое тоже случается. Ну а что касается еще одного поздравления, то сегодня есть еще одна поздравительная открытка. С днем рождения, прекрасную девочку Лерочку. Пускай принцесса растет здоровой, красивой, умной, каждый день улыбается, радует родителей и будет самой счастливой. Написала Анастасия. Кстати, есть здесь еще и музыкальная заявка, и мне кажется, это такой задел на будущее, чтобы она себя ощущала не только самой умной, самой красивой, самой радостной и счастливой, но и чтобы всегда была царицей. И, собственно, одноименную песню прямо сейчас и послушаем.
1: Музыкальный

0: Реклама.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: По-моему, самое приятное в любом деле – это начало. И давайте будем считать, что каждый раз мы с вами знакомимся заново, и вот поэтому необходимо представляться. Ну, пожалуй, я этого делать не буду, мне кажется, это прям надоест. Но на всякий случай, Настя Дроздова у микрофона, и у нас продолжается музыкальный агент. Зачитываю ваши привет-поздравления до конца этого часа. Музыкальные заявки принимаются, но первоначально сверяются с фонотекой. Если нет фонотеки, к сожалению, не смогу ничем помочь, если только предложить какой-то интересную или, может быть, похожую по настроению альтернативу. Что касается сегодняшних сообщений, то давайте, пожалуй, начнем с самого объемного, по крайней мере, на данные несколько минут. Его адресовала Любовь вместе с огромным сердечным приветом своему любимому внуку Андрейке. Желает ему солнечного, теплого вечера, здоровья, прекрасного, веселого настроения, отличного самочувствия. И пусть тебе сопутствует удача, успех, и все перемены ведут к лучшему, а планы и мечты станут реальностью. Крепко обнимаю, бабуля Люба. Ну, конечно же, не обойдется мне без парней сегодня. Вот с одним у меня предположение, но вот про одного знаю точно. А что касается здесь этого сообщения, аноним написал. Просто решили передать привет всем, и мне спасибо большое. Ребята из 8-го отделения, из 6-й палаты. Передаю вам большие-большие приветы, и выздоравливайте, пожалуйста. Здоровье – это очень важно. Пусть у вас все будет хорошо, тем более лето за окном. Только и нужно, что гулять, дышать свежим воздухом. Может быть, даже и таким образом оздоравливаться. Ну, по крайней мере, когда мы, мне кажется, бесконечно путешествовали по всевозможным санаториям, это работало. Да, возможно, потому что там оздоровительные процедуры, а может быть, потому что воздух свежий. В общем, ладно, в любом случае, не болейте, пожалуйста. Есть у нас также и Андрей, который здесь. Я понял, почему же Саши сегодня нет. Поздравляю от всей души. Назаренко, большое, больше 10 лет, говорит, его слушаю, и передайте от меня большой-большой привет и долгих лет жизни. Андрей, я надеюсь, что прямо сейчас он это слышит. Если вдруг нет, праздничный стул, все дела, то обязательно завтра ему все передам. Честная пионерская. Ну, а что касается нашего маршрута, друзья, то тут все ясно и понятно. Еще пара хитов и новости середины часа.
5: Музыкальный агент.
0: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Литва получила около миллиарда евро по европейской военной программе «Сейф». Международный олимпийский комитет внес поправки в Олимпийскую хартию и закрепил принцип политической нейтральности. Белорусская теннисистка Ирина Шманович выиграла второй матч квалификации Уимблдонского турнира. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что, время продолжать пришло. Здесь у нас есть пара интересных музыкальных заявок. Давайте-ка организуем им свободное поле. Кстати, что касается ваших замечательных приветов, то давайте в них окунемся. Кэрри здесь на связи. Она передает привет и желает прекрасного настроения. Прекрасного настроения Ромке. Обнимаю крепко, грустить запрещаю. Твоя Кэрри. Ну, что может быть приятнее, что может быть слаще, чем такие слова. Кстати, есть у нас еще одна девушка, которая сегодня как раз-таки и заказала музыкальную композицию. Передает привет своей маме Юле. Спасибо, что ты у меня есть. Люблю тебя очень сильно. Ну а что касается трека, то давайте послушаем Ваню Дмитриенко. Настоящая.
0: Музыкальный

0: Ленд.
1: Для того, чтобы вечер был приятнее, нам стоит все-таки, ну, если не пожать друг другу руки, то давайте хотя бы какой-нибудь мостик построим из слов, по которому можно будет потом пройтись и в выходные уже встретить в отличной компании ваших друзей, близких, знакомых. Ну, или, может быть, вы планируете в пятницу с кем-то познакомиться. В общем, я не знаю, вы можете смело поделиться даже планами. Это тоже принимается. Например, вот здесь есть сообщение, которое, в котором написано: «Передаю привет для сына Корунного Сергея». Это сообщение от мамы, а также ему передает привет его подруга Елизавета. Без еще нескольких писем я вас однозначно не отпущу, поэтому Оленька здесь передает большой-большой привет для своей сестры Татьяны и желает ей удачи на новой работе. Я знала, что ты у меня талантище, теперь, надеюсь, об этом знаешь и ты. О, ну какая поддержка! Вот это я понимаю! Вот это настоящие сестры! А вот и еще один привет. Привет от Игоря. Он сегодня поздравляет своего друга Сергея с покупкой первого автомобиля. Желаю ровных дорог и много километров наката. Слушайте, вот это, конечно, повод. Это однозначно заслуживает какой-то отдельной интересной музыкальной композиции. Есть у меня здесь одна танцевалочка, относительно свежая, называется «Beautiful Places». Мне кажется, именно так ощущается мир, когда ты покупаешь свой первый автомобиль.
0: Музыка.

что, мне кажется, мы отлично немножечко даже успели прокатиться. Ну, так ощущается, по крайней мере, последовательность данных треков. Сначала что-то танцевальное, легкое, можно проехать на машине, а потом в вокале лед. Но это уже что-то на пятничном. Друзья, кстати, пятница тоже не за горами, но тем не менее, пока мы здесь на середине пути. Что уже отлично, потому что завтра четверг, а значит, мы преодолели ту самую, наверное, тянущуюся часть, которую всегда хочется побыстрее проскочить. Что касается ближайших нескольких минут, то вот как раз-таки их проскакивать вообще не хочется, потому что здесь ваши приветы. Вот, например, Андрей поздравляет сегодня свою жену Наталью с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья и много ярких моментов. Цвети, моя красавица, ты у меня одна любимая. О, ну что за романтика, ну что за мужчина. Андрей, от меня вам 1000 лайков. Что касается следующего СМС, здесь передает привет Елена. Она поздравляет своего брата Макса, который вернулся из отпуска и сразу к нам на дачу. Будем копать. Я не знаю, что вы там будете копать. Надеюсь, что-то хорошее. Что касается формулировок вот этих поздравлений, вы точно уверены? Человек из отпуска вернулся. Ну нельзя же так сразу. Ну и, конечно, еще один. Вот вроде как стандартный привет, но наверняка Виолетте будет приятно. Ее друг Максим передает ей большой-большой привет, желает хорошего вечера и надеется на скорую встречу в выходные. Друзья, я надеюсь, что вы тоже уже потихонечку начинаете планировать свой уикенд.

0: Время и стекло, подписка на музыкального агента аннулирована. По крайней мере, для сегодняшнего вечера не переживайте, уверена, что платежи, но на самом деле здесь все бесплатно, пройдут завтра. Завтра у нас будет новый день и новые поводы для вдохновения и радости, которыми вы смело сможете делиться. Кстати, напоминаю, что музыкальный агент также есть и в бранче. Наташа Баталко все передает с 13 до 14.00, так что не упустите возможность. Ну, а что касается но у нас еще дел сегодняшних, то Раиса здесь хочет передать привет Потапову Александру из Новополоцка. К сожалению, данной песни нет, с этим я уже ничего не поделаю. Но есть одна классная вещица, которая будет завершать сегодняшний вечер. Надеюсь, что вам сейчас хорошо. Если нет, то постарайтесь. Но у меня на этом все. У микрофона была Настя Дроздова. Я желаю всем отличного, практически финал недели. И пока-пока!
1: Музыкальный агент.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Витебск готовится к празднованию Дня города. Свой 1052-й день рождения областной центр встретит в стиле витража. Основные мероприятия пройдут в день освобождения города 26 июня. Подробности сообщил канал «Беларусь-4 Витебск» со ссылкой на комментарий начальника отдела идеологической работы по делам молодежи Витебского горосполкома. Традиционно в 11 часов на площади Победы состоится возложение цветов и венков к монументу. В 14 часов на гражданском кладбище Сенинское в воинском его участке состоится молодежная патриотическая акция «Они освобождали Витебск». В рамках нее будет увековечено имя Виктора Владимирова, который долгое время оставался неизвестным. На следующий день мероприятие 27 числа продолжится вручением почетного звания лауреата «Витебчанин года». В этом году лауреатов 9 в 5 номинациях сфер спорта, образования, промышленности и культуры.
1: Политика.
2: Россия не будет размениваться на временное решение в вопросе урегулирования кризиса в Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, для Москвы это вопрос принципиального характера. Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, которые были достигнуты по украинскому вопросу на встрече президентов России и США в прошлом году на Аляске. По словам Лаврова, мяч в решении кризиса в Украине сейчас находится не на стороне России, которая, между тем, открыта к переговорам и обсуждению серьезных предложений в любой момент, сообщает информагентство «Спутник Беларусь».
1: В мире.
2: Литва получила первый транш в 956 миллионов евро в рамках военной программы Евросоюза «Сейф». Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на Минфин Балтийской Республики. По данным ведомства, данный транш составляет 15% от общей суммы, выделенного стране европейского кредита. Как заявил министр финансов страны, Литва одной из первых завершила все необходимые процедуры и подписала соглашение по программе. Он отметил, что эти средства позволят ускорить укрепление оборонных возможностей и помогут к 2030 году сформировать национальную дивизию. Часть финансов планируется использовать для поддержки Украины. Лагерь «Курган дружбы» вновь объединил детей из Беларуси и России. Торжественное открытие смены гражданско-патриотического лагеря состоялось на базе Витебского кадетского училища. В международном социальном проекте, который реализовывается четвертый раз, принимает участие более 140 детей из Витебской и Псковской областей. От имени руководства Витебской области участников поприветствовал заместитель председателя облсполкома Алексей Гуйда. Было отмечено, что подготовлена уникальная программа. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону днем до плюс 26. Витебские 22-24 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Витебск». Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
8: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на Радио Витебск.

0: реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в 13-м форуме регионов Белоруссии и России. В МВД заявили, что во время Славянского базара милиция будет приведена на усиленный вариант несения службы. Тюльпановые поля на Белорусском Полесье за 2 недели посетили 20 тысяч человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Итоговый выпуск новостей. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Минск для участия в 13-м форуме регионов Беларуси и России. Валентину Матвиенко встретила председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Качанова. Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции. В первый день, 25 июня, запланировано заседание секции форума, а также экспертная сессия и заседание Комитета по стандартизации и качеству союзного государства. Во второй день форума председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов госвласти регионов Беларуси и субъектов РФ. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей и локальных ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Экспозицию на площадке выставочного центра 27 июня смогут посетить все желающие, вход бесплатный. В дни фестиваля искусства охраны органы внутренних дел региона будут переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил министр внутренних дел Витебский Иван Кубараков. Проверил готовность подразделений ведомства к обеспечению общественного порядка во время проведения Славянского базара. На площадке и в секторах зрительного зала амфитеатра отработаны несколько учебных сценариев, в частности, тактика действий по задержанию вооруженных преступников и реагирование на возникновение массовых беспорядков во время проведения масштабного мероприятия. Традиционно во время фестиваля помощь коллегам в охране общественного порядка окажут сотрудники и военнослужащие внутренних войск МВД из других регионов страны. К этой работе также привлекут дружинников. Поставлена задача увеличить количество рубежей безопасности, но на комфорте зрителей и участников это отражаться не должно, а с нарушителями надлежит действовать четко и принципиально, резюмировал министр внутренних дел Беларуси.
0: В мире.
1: Фермеры Молдовы объявили о проведении масштабной акции протеста с привлечением сельскохозяйственной техники в различных районах страны. Об этом сообщает Белта. Как заявили представители организации, фермеры намерены разместить сельхозтехнику на основных транспортных магистралях страны. Для проведения акции подготовлены 13 площадок в различных районах. Еще несколько групп производителей могут присоединиться к протестам дополнительно. Одной из причин недовольства стала возможная корректировка налоговой политики в отрасли. Фермеры также требуют введения прямых выплат на гектар, полного возмещения акцизов и дизельное топливо, а также сохранение действующих налоговых условий. Школьник из Беларуси стал участником международной экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе, сообщили в пресс-службе страновского офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси. В международном треке конкурса за возможность оказаться в уникальной арктической экспедиции соревновались около 5000 талантливых школьников из более чем 20 стран мира. В числе участников – воспитанник гимназии номер 1 имени Жора Салфюрова Тихон Корниенко. Ледокол «Знания» – это научно-просветительская платформа, которая дает шанс каждому участнику не только побывать в Арктике, но и узнать много нового об атомной энергетике и высоких технологиях в целом, пообщаться со специалистами Росатома. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 21-26 градусов выше нуля. В Витебске ожидается до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света». Там.

0: 1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете «Радио Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Теплые.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит. На радио Витебск.

0: вами группа Добро. Вы слушаете радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Горячий хит на Радио Витебск.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облаку гидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

замотала, и тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Увалу гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Горячий хит на радио Витебск.
1: I am paid to exist.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».